0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

existe.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

Радио.ру. Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов

0: Осмо. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Услышь весь район, новое, что это...

0: www.radio.ru.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

радио.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раз-два.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: как и я.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Реклама. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Программу. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супенэйр.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое.

0: шоу, с вами Джонни.
1: Меня зовут Ёлка.
2: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
3: С вами Полина Гагарина.
0: Всем привет от группы «Пицца».
4: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здоровенько, здоровенько. Привет.
3: Какое все-таки хорошее дело этот увеличенный световой день. Все равно как-то вот зимой вот тут вот штырит все-таки, штырит, когда темнота, что-то вот этот тлен безысходность. А тут что-то птички поют, новый день, все дела. Ну и чего вы тут делаете все это время? Сидите там угрюмые, наверное, едете там куда-нибудь по своим делам. Не таким важным, как у Райтрауна, но тоже, тем не менее. Ну и все, и давайте ехать вместе теперь в ближайшие, сколько там нам отведено, 4 часа. Сегодня у нас Вова Маркони, 10 часов по Москве. А до этого момента одному богу известно, что будет. Все приблизительно. Занимайте места согласно купленным билетам. А Вова Маркони, когда приходит, это всегда весело, потому что он на преколе, как вы знаете. Это значит, будет прям нормас. Вот надо еще подождать. А Женек вот уже здесь.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здравствуйте, господа, уважаемые, любимые радиослушатели.
2: Кожанку покрасьте.
1: И все остальные тоже здравствуйте. Тех, кого мы не любим, тоже здравствуйте.
2: Так называемые хейтеры.
1: Ну, я хейтеров люблю, обожаю, реально.
3: Так.
1: Вообще, на них все и держится у меня. На ремне и на хейтерах. Да. С таких вот фиговых шуток.
3: Чё-то вообще ниоткуда взять прикол. Вчера нормально было, позавчера вообще супер. А сейчас что?
1: Да сейчас раскочегаримся. Да? Это просто третий день после отпуска. Как известно, первая неделя, ее вообще можно обнулять. Вторая, там уже начинается что-то интересное. Но и в целом сегодня, я тоже думаю, будет чем заняться. И будет о чем поговорить. И сегодня Вова Маркони придет.
3: Да?
1: Так что...
3: Серьезно, сегодня к Маркони придет?
1: Да.
3: Вот это прикол.
1: Да, но у него опять, видимо, какой-то проект, и у него тур по радиостанциям, потому что он еще на другие ходил.
3: Учителя там, например, или представители других важных профессий, там пожарные, там они такие тоже после отпуска что-то не могут втянуться, знаешь.
1: Да.
3: Ну, уроки такие, что-то училка такая... Что-то так как не хочется мне, на уроках не старается.
1: Да.
3: Пожарный не хочет входить в горящий дом. Где что-то после отпуска?
1: Не, ну пожарный, ну ты сравнил, у пожарного нет выбора, училка-то может не стараться.
3: Ну ладно. Мне кажется, эти люди, они все равно все включаются сразу в первый день.
1: Взял себя чуть-чуть, приписал тоже заодно в эту категорию. Ты ж учитель.
3: Да.
1: Нет, пожарный он не может так, а учитель-то что?
3: Или там...
1: Он может месяц не стараться.
3: Хирург как-нибудь так, знаешь, с неохотой операцию делает.
1: Хирург
3: я,
1: тоже.
3: Наоборот, я на нас наезжаю, что нужно, чтобы было супер весело сразу.
1: На нас наехал, а учителей все равно, что как ты же еще и учитель,
3: да нет, параллельно. Да какой я, так я.
1: Да,
3: не, я все-таки радиоведущий, учитель, да? Это так, на полставочке.
1: Но все равно, у тебя учительская в тебе, он живет тебе.
3: Да.
1: Надо поучать всегда кого-нибудь.
3: Поэтому сейчас к доске пойдет.
1: Да.
3: По доске пойдет. Селиванов Артем.
1: Нет, у тебя учительская прям есть, да. Не дай бог какому-нибудь гостю опоздать на 0,00003.
3: Я искренне недоумеваю всегда.
1: 0,03 секунды.
3: Ну, офигели вообще.
1: И сразу же, а голову ты дома не забыл?
3: А если
1: молодой гость еще какой-нибудь придет, 14-летний?
3: Не, народ, ну поддержите меня, ну напишите.
1: Чего?
3: Ну, в смысле, это федеральный эфир, ну не хухры-мухры. Они там на Первый канал ходят, вовремя приходят все.
1: Да?
3: Да, тут федеральный эфир, извините, 250 городов, люди, хотел сказать, какие-никакие.
1: Ну да. Не те, которые на Первом канале, конечно, но тоже.
3: Какие-никакие.
1: То тоже.
3: Нет, лучший в мире, это я шучу уже. И приходит, заходит в 10.02, в 10.03. Даже Киркоров вовремя приезжал, он за полчаса.
1: Кстати, да.
3: Надо отдать должное ему.
1: Но на телеканалах любят сильно заранее.
3: Ну да, они за 7 часов
1: приехать,
3: приглашают.
1: Да. Поэтому там никто не опаздывает. Эфир 8, во сколько приехать? Ну, в 11 утра подтягивайте, чтобы мы там успели петлички вам надеть.
3: Надо чуть-чуть загримироваться.
1: Да, да.

0: Это что за микс пошел дальше?
1: Один плюс один.
0: Евроденс. Калинин и Райтраун. Не успел-то доживать, да? Да, что ты ешь?
2: Красавчика. Ну, типа, ты то, ну, что да, ты ешь, да. А вот угадаешь, что за песня начиналась?
0: Я пытаюсь угадать, что ты ешь.
2: Да, зачем?
0: Опиши.
2: Ну, макарошка.
0: Макароны?
2: Макарошка, да.
0: А, понял.
2: Немножечко. Ну, вот, угадай.
0: Да я не знаю. Может, а студию какое-то?
2: Меня всегда мучаешь, и сам должен угадывать теперь.
0: Так я-то не знаю. Ну, в смысле, какая-то студия, я предполагаю.
2: Нет.
0: Откуда я Евроденс, я не понимаю.
2: Ладно, давай дальше.
0: Ну, Армин Ван Бюрен. Руки вверх.
2: Кто? Руки вверх?
0: Подожди, голос знакомый был. Угу. Серябкина.
2: Да. Пенсия называется как?
0: А, так вот,
2: да
0: тут написано.
2: Подсказывайте, подсказывайте.
0: Бывшая всегда за спиной говорят.
2: Плохо. Продолжи. А мне так...
0: Но...
2: Абсолютно это да. Неважно. Это
0: бывшая все. Всегда за спиной говорят плохо, а мне так хорошо с тобой.
2: Бывшая всегда говорят плохо, а здорово, Леха.
0: Здорово, да. Не, ну а мне надо, ты убрал, а мне.
2: А мне?
0: А у тебя рука в...
2: Да, бывшие всегда говорят плохо, а мне рука в говне.
0: Нет, а мне, а у тебя рука. Ага. Ну, типа, они чипсы.
2: Оль, ты записывай, смотри, какие прикольные рифмы тебе подкидывают.
0: Да.
2: Тоже там сидишь.
0: Так, да, записывай, да. Ой. А еще, вообще-то, есть такая рифма «Цветы железные для тебя полезные».
2: А там еще первая часть была, по-моему, да?
0: Да.
2: Какая? Ты? Чем ты там нюхаешь цветы? Вот я все время забываю.
0: А вот у тебя в детстве было «Цветы железные для тебя полезные» или «Пускаешь аромат через задний аппарат»?
2: Железные и полезные.
0: Да? Блин. А у нас было «Пускаешь аромат через задний аппарат». Аромат. Аппарат. Задний аппарат. Это что, интересно, такое было?
2: А что это такое, дорогие друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях.
1: Калинин и Райтраун на новом радио.
3: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
3: Fresh Talk.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Новый уровень.

0: всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров, а также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Иванушка, а ты куда?
4: В бане, Аленушка.
3: В какие бани?
4: На Малиновой.
3: А что там?
4: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

супер.ру. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: www.radio.ru. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Я вчера комп сломал. Сломал компьютер. Компьютер сломался.
2: Но он не выдержал просто твоей харизмы,
1: так,
2: да?
1: Так суть-то в этом как раз и есть, потому что прям во время стрима сломал комп. Короче, я вчера стримил, что-то себе стримил, а у меня видюха старая. Из-за этого ты сидишь, все нормально, а потом экран начинает зелеными полосами вот так идти. Ну, короче, все становится зеленым. И, как правило, если какой-нибудь провод там сзади подергать, либо просто пнуть по компу, все чинилось. Ну и вот, и, а это произошло один раз, я пнул, починилось. Произошло второй раз, я что-то подергал, починилось. Произошло третий раз, я пнул по нему, все вырубилось и не включается. И прямо во время стрима, где-то 1:20 я постримил, и все, и...
2: Ты смотри, там аккуратнее дергай тоже уже.
1: Так и в итоге-то, я не знаю, что-то надо как-то починить будет, потому что он включается, но картинку не выводит на монитор, и из-за этого...
2: Я так тоже все в детстве чинил, вот ударом чего-нибудь обо что-нибудь или молотка. Ну что, типа попадос на бабки?
1: Да нет, я все равно хотел видюху менять, просто я это сделаю где-то ближе к лету, но я думаю, я ее как-то починю сейчас, что-то там поделаю, такое уже было. И обидно просто. Мы вчера смотрели «Беременна в 16», и на самом интересном месте оно прервалось все, и я пообещал. Обычно я стримлю в среду, и в субботу, но я пообещал, что если я сегодня починю, мы сегодня подрубим, досмотрим.
2: А что там вот в этом проекте? Там в целом, там беременные в 16 люди?
1: Ну да.
2: И но там, все как вокруг
1: правило,
2: этого?
1: Там правило какая-нибудь девочка, у которой пубертат, который сразу же перешел в беременность. Uh-huh. А ты сам себе представляешь, то есть беременная женщина... И это уже как бы серьезная нагрузка для психики мужской. Ну, потому что у нее там и гормоны меняются и так далее. И это накладывается еще...

0: ставкой на пубертат. То есть, который и без того там просто ад кромешный. И это все получается вот так вот в сумме. И там, ну, конечно, вообще, извините меня. Плюс, конечно, там еще и закрученные сюжетные линии, что...
1: Ну, какой
0: там...
1: самый яркий вот сюжет, который запомнился?
0: Да какой? Я вчера единственный выпуск, я «Ждули» до этого смотрел.
1: А, это «Ждули», это другое.
0: Да, «Беременна в 16». Ну, какой вчера вот там просто заспойлерили, что дальше произойдет. Там жила где-то там девчонка из в Люберцах она. Там показывают виды Люберец, красота.
2: Здравствуйте, меня зовут...
0: Да. Она там рассказывает, что там ее мама, там вот мой там папа, отчим, и все в таком духе. Потом вот мой парень, мы с ним расстались. Потом она оказывается беременна. Все пытается вернуться к этому парню. Он ей говорит, да куда ты вообще лезешь? Отстань, у меня новая девушка. Потом окажется, как правило, что это вообще ребенок и не от него. Ну, короче, там... Там ты чё, там такие...
1: Как интересно звучит прям.
0: Да, но тут видишь, хотя бы плюс-минус концовка все равно понятно, что она беременна и она родит. В «Ждулях» так там они еще дальше пошли. Они целый выпуск вот это вот все обсуждают моменты, она там с психологом, чё мне, ну ехать, не ехать к нему на свадьбу. Выпуск должен закончиться свадьбой.
1: Угу.
0: Либо нет. То есть ты в начале выпуска
1: крючок,
0: не знаешь.
1: Да?
0: Да, ты в начале выпуска не знаешь, ты погружаешься в весь этот лор, во всю ее жизнь эту, со всеми ее подругами, там, друзьями знакомишься. И они ее там, конечно же, отговаривают все. И вот в конце она должна принять это решение. Поедет она к нему на женитьбу или нет? Они там платье выбирают, это смотришь. Это, ну, конечно...
1: А там женитьба предполагается там, да?
0: Да, конечно, обязательно. То есть, как правило, либо ну ему еще после этого сидеть сколько-то лет, либо, может быть, вообще всегда. Но я вот который выпуск смотрел, который закончился женитьбой, саму женитьбу не показали, потому что, видимо, нельзя. То есть показали только, как она заходит в тюрячку и выходит сразу оттуда. Ну, то есть ей повезло больше, чем ее мужику. Она зашла и вышла, а он там еще...
1: А он пока только зашел.
0: Да.
1: Это новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Вот тот человек написал. Артем такую шляпу начал смотреть. По-любому его тёлка смотрит, и ему пришлось.
2: Господи, какой кошмар.
1: Что это написал человек, который сам слушает один плюс один вообще?
2: Да, к вам вопросики в первую очередь.
1: Вообще-то. А во-вторых, ну как бы это странно не выглядело, эту шляпу весь Twitch смотрит, и вообще, и пол Ютуба. Так что это в тренде. Это, ну, нравится людям. И, честно говоря, там втягиваешься. Сам втягиваешься в какой-то момент.
2: Да, да. И также в свое время интересно. Начал смотреть «Дом-2». Сначала ты ходишь там сверху вниз на это все смотришь, с пренебрежением.
1: Да.
2: А потом что-то раз мимо телевизора прошел там Женя Абузяров там что-то. Потом этот Задойнов там что-то кому-то, Нелли Ермолаевой там что-то. И думаешь, да посижу, посмотрю. И вот ты уже два года...
1: А как темнокожего парня там звали? Сам Селезнёв?
2: Да. Он, там кто-то с Настей Дашко он встречался.
1: Я уже путаю, не помню. А тут там тяжело не втянуться, когда смотришь, потому что, ну, ты понимаешь, что история-то реальная, скорее всего, но там ее таким образом докручивают сценаристы, что просто лежит эта девушка, которой, ну, 16, судя по всему, на УЗИ, и что-то там, какие-то ей там вещи говорят, она говорит, да, странно, во время первой беременности такого не было.
2: Во время первой?
1: Чего вообще?
2: Так это еще и не первое.
1: Так вот и ты, у тебя такая же
2: там
1: реакция.
2: Как все люди успевают, а?
1: Такая же абсолютно реакция. Как можно не втянуться в это? И ты на это реально смотришь, как какой-то, типа, короткометражный фильм. То есть там час, где-то час 10 идет, и вот одна история от начала до конца. Так мало того, они на этом еще и прохавали жестко, потому что там... Есть еще и реалити-шоу, которое называется «Мама в 16 после проекта», то есть когда она уже, видимо, родила.
2: Ну вот многие могут сказать, ну и так любят поговорить, знаешь, оттопырив пальчик, типа вот это, конечно, в наше время по телевидению показывали «В мире животных», «Международная панорама», там «Вокруг света», а сейчас-то вот это падение нравов, вот это какие-то беременна в 16, а ответ неприятен, почему так происходит, почему нет программы «В мире животных» на первом канале.
1: Потому что никому нахрен стали неинтересны животные.
2: А потому что вы смотреть
1: животные.
2: Это не хотите, понимаете? Думаете, просто так, типа, люди тупые, дурацкая программа Николая Николаевича Дроздова, давайте закрывать. Нет, а просто рейтинги падают, а вам это не интересно. А вам интересно как раз, кто забеременел в 16 лет. И ждуля, которая ждет своего мужчину. Вот что.
1: Но тут еще стоит, конечно, я тоже задумывался, почему это перестали смотреть по телеку, потому что слишком много альтернатив появилось в интернете, которые, при всей перенасыщенности аудитории действительно интереснее. То есть мы можем, допустим, посмотреть по телеку, что действительно круто и интересно, и всегда как-то умиротворяло, когда это смотришь, как Николай Дроздов там общается с какими-то животными, а потом ты тут же включаешь интернет и смотришь там, где Койот Питерсон пробует на себе там укусы самых жестких насекомых в мире. Ну, конечно, ты как-то вот во вторую сторону тебе интереснее.
2: Сначала смотришь, как Николай Николаевич общается с животными, потом включаешь другой канал, а там Ксюша Собчак ведет лобное место.
1: Ну, да.
2: И тоже общается там. И думаешь, ну сейчас
1: ну,
2: вот мне тут тоже не менее интересно останусь-ка, я посмотрю.
1: Да. Ну и в целом, конечно, да, что вот интернет-проекты, они, конечно, подвытеснили такие... хорошие, легендарные шоу, но они все равно больше такие, как это сказать, лайтовенькие, что ли, по содержанию. Потому что ты включаешь в интернете там такое, что даже касается животных.
2: А еще мне нравится вот эта риторика, типа, ой, я телек, я не знаю, что там по телеку у них там, я не смотрю, у меня даже телека нет, очень модно говорить, что я телек не смотрю.
1: Это я вчера так сказал.
2: Все там нормально, все там все смотрят, вот ты один не смотришь, а вся страна очень хорошо смотрит. Там как бы есть реклама, там все это очень недешево стоит, содержать.
1: Недорого.
2: Поэтому если бы никто не смотрел, как ты, дорогой дружочек, то ничего бы не было. Все там работает, и всем все интересно, и рейтинги там есть.
1: Все, что-то завелся.
2: Да потому что...
1: Что-то завелся-то.
2: Позвали, приятно мне, когда меня зовут там куда-то вот на музыкальный проект, еще очередной, на крупный канал. Ну, клево, это приятно.
1: На какой?
2: Я посмотрел, да не хочу, неважно.
1: На музыкальный?
2: Я посмотрел запись программы, они мне скинули, типа, ага. Посмотрите. Там реально крутые ребята сидят, крутые, именитые. Но они мне скинули расписание съемок, и там, типа, надо приехать на три или на четыре съемки, и каждая съемка 3 часа.
1: Ага.
2: То есть сама съемка. И плюс подготовка 2-2,5. Ага. То есть это нас, то есть надо 2 суток потратить, чтобы там пробыть. И вот я, ну, я отказался, потому что, ну...
1: Черт.
2: Ну, прикинь, целый
1: ведущим?
2: День.
1: Ведущим?
2: Нет, уж сейчас ведущим. Посидеть там, экспертом там.
1: Чтоб ты понимал, меня позвали тоже вот на шоу снимать, я тебе про него рассказывал летом. И оно будет сниматься в будний день, и съемки 12 часов, 3 дня подряд. По 12 часов. Ну. И я договорился, что я, ну, типа, что вот после эфира я буду, я в 12 приеду туда, в час ночи буду уезжать.
2: Ну ты вообще, на тебя это не похоже.
1: Ну 3 дня всего надо.
2: То есть я отказался 2 дня тратить жизни, а ты согласился?
1: 3 дня поработать.
2: А зачем тебе?
1: Так я же ведущий там.
2: Все, не, когда ты ведущий, это работа. А ты за бабки?
1: Да, ну конечно.
2: А, ну это другое дело. Так вот, вопрос-то в том, что приятно, что зовут там, да, но а зачем просто так идти?
1: А тебе надо было просто это посидеть как жюри?
2: Ну, типа, да, там, и что-то один раз сказать за программу. Ну, прикинь, это реально 5 часов.
1: Давайте думать, какое шоу.
2: Да это не важно.
1: 12 злобных зрителей,
2: да,
1: с Яной
2: Чуриковой. Да, абсолютно верно.
1: Да?
2: Мне объяснили, что там показывают клип какой-то, и вот все обсуждают, да.
1: И клипа там типа «Мистер Малой, буду погибать молодым».
2: Да, вот и Бритни Спирс «Now I'm stronger and every day».
1: Incomplete.
2: Там все что-то было. Давайте голосовать. Джуси или Гдуси?
1: Вот там такое было?
2: Да, да, да.
1: Потом Offspring против Лай.
2: Да, да. Это какой-то 2000-й какой-нибудь, 2001-й,
1: да.
2: Наверное.
1: Угу. Давай реклама-то, детская минутка уже.
2: Ох,
1: потом.
2: Уже же детская минутка.
1: Конечно.
2: Ребята, там какая-то песня будет сейчас.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоби». И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 118-774-664-62-60. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
11: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
10: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Итак, сегодня в детской минутке спонсор этой рубрики Олег представляет песню под названием «Василий».
16: Я аж испугался от того, когда ты сказал, кто это поет.
0: Кто это поет, неважно.

0: Ну что ж, вот такая песня, давайте обсуждать.
1: За май, антихайп.
0: Ну, мне понравилось, что он уважает Анну Герман и песню про мамонтенка.
1: Про мамонтенка, да.
0: Да, это уже наше прошлое.
1: Ну, кстати, заедает в голове. Под этот биток танцует сладенький Василий. Да, где это Олег находит? Да, нам тоже каждый раз интересно, где это находит. По поводу антихайпа, кстати. Антихайп, там же вот в этом... батле, самым которым известным, где Слава Гнойный батлился
0: с
1: иноагентом Оксимироном. Там же строчка была у Гнойного. Нет никаких новых талантливых эмси, уже на Версусе батлят Райт Раун. Упомянули на самом... самом топ, наверное, один по шумности батлу в России. И об этом даже какая-то книга была, мне скидывали, какая-то книга, типа, знаешь, про феномены там культуры, что-то там 2010-х, там про батлы и в таком духе. И говорят, мне сказали, там про тебя в книге написали. Я такой, в какой книге? Скинули эту книгу. Я попытался ее как-то, ну, бесплатно заполучить. Не получилось. В итоге там было 600 рублей. И я решил, что...
0: Да, ты зажал так... бабки на книгу, где ты упомянул.
1: Не так и интересно.
0: Ну, на книги деньги тратить тоже, старик.
1: Ну, там
0: конечно.
1: Какая-то книга, типа, знаешь, вот это вот, когда любят вот эти обсасывать феномены там 2010-х, там музыку, всякие там проекты и так далее. Ну, и в итоге бесплатно эту книгу заполучить у меня не удалось.
0: Артем, редкий случай, заинтересовала книга, и тут он столкнулся с суровой реальностью, что она стоит денег.
1: Да.
0: Даже с учетом, что там про него написано.
1: Да.
0: Ну нет, 600 рублей. Зато лям 250 на маркетплейсе.
1: Мне вчера предъявили на стриме, ну точнее после стрима уже, когда я выкатил пост о том, что у меня комп сломался. Ты потратил столько денег на маркетплейсе и не смог комп обновить. Так видите, в чем проблема?
0: Зато он купил баню портативную.
1: Во-первых. А проблема-то в том, что когда мне... Когда я все это тратил, мне не хотелось за компом сидеть. То есть я думал, что все, комп мне не нужен. А потом все деньги потратил, а мне вот стримить захотелось, как обычно. Так что вот. Ну, кстати, это не первый раз, когда мне книги стали интересны. Ты что? Я когда Californication сериал посмотрел, я потом так Буковски читать начал. Я у него там половину перечитал у Буковски. Мне прям нравилось.
0: Да нет, книги классные, если только с картинками.
1: Ну да, комиксы.
0: Комик.
1: Я желательно и без... Да мультики.
0: Да, да зачем?
1: Ай, да уж. Падает этот биток. Вот тут написал Александр Сергеевич. Да уж, деградирует народ. Александр Сергеевич.
0: Александр Сергеевич, ну с себя начать. Ты же пишешь в чате в
1: жаль, конечно,
0: в соцсетях и слушаешь 1+1. Тоже сомнительный такой вообще.
1: А что ему не так? За май посвятил, видимо, песню своему сыну.
0: Ну да.
1: Деградирует народ. Действительно,
0: и сказал
1: будет,
0: в этой песне, что любит своего сына. Какие-то вопросы есть.
1: А сын у него любит Анну Герман. И
0: да.
1: Александр Сергеевич такой,
0: то есть, получается, Александр Сергеевич,
1: народ.
0: Вы против Анны Герман и мультик про мамонтенка?
1: Это-то ладно, Александр Сергеевич, вы против Замая?
0: Да.
1: Это...
0: Александр
1: серьезнее.
0: Сергеевич, аккуратнее, а то мы сейчас аватарку вашу откроем, где вы на фоне тачки.
1: Да там нету, такое дело.
0: Есть.
1: А, есть?
0: Да.
1: А, да, кстати, есть и правда. Ой, какая у него шуба. Посмотри на второй фотке вообще. Вот этот пуховик, когда... Это, знаете, вот этот пуховик, когда у тебя меховушка не только вокруг капюшона, а она прям до самого
0: вокруг
1: низа
0: молнии.
1: Пуховика. Да, прям до, по всей молнии еще. Вот это, конечно, лакшери. Блин.
0: Да, Александр Сергеевич.
1: Александр
0: Сергеевич.
1: Ну,
0: вы, конечно, даете.
1: Да уж. Я, кстати, знаешь, что подумал?
0: Так говорили в 19 веке.
1: Мы же сейчас уходим на паузу каждый раз, когда нам надо на кухню там кофе сделать или там в туалет или что-то. Нам же сделали переносной микрофон. Зачем отлучаться от эфира? Я могу же сгонзать на кухню кофе сделать и в эфире в этот момент быть.
0: Или могли бы сделать нам переносной туалет сразу в студии.
1: Да.
0: Но они сделали микрофон переносной.
1: Поставить здесь кофемашину. Я вообще не понимаю, в фильме и в спектакле «День радио» там кофе ведущим приносила Анечка. У нас где эта Анечка, которая ведущая, но не кофе приносит? Она говорила: «Аня, я хочу кофе! Можно мне чашечку кофе?» И Аня такая: «Все!» И побежала приносить кофе. Хоть на одной радиостанции есть такой человек, который ведущим за кофе гонзает?
0: Я думаю, на Европе Плюс есть.
1: Ну, там только если там, да. Ну, ты тоже сравнил, блин, Вэл, и это, ну... Там действительно.
0: Нет, там да, там, ну,
1: там,
0: ну,
1: да.
0: Там нужно.
1: Там нужно, потому что...
0: Как бодрить страну, когда тебе кофе.
1: Конечно.
0: Нет. Ну давай, дуй, сам сходи.
1: Да я схожу.
0: Давай.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.
13: Я, значит, там с ними разговариваю, что-то предлагаю там про праздник поставить песню, значит, никакой реакции. И, конечно, когда Артем там что-то предлагает, сразу там сообщение 500-600 миллион, 1500 миллиардов. Как я там что-то говорю, давайте песню поставим, вообще ноль реакции. Ну и ладно, как бы, ну и все, и не хотите песню группы Дюна слушать. Ну и как бы, ну ладно, хотите так, давайте просто Егор Крида послушаем. Да и все, как обычно. Стараюсь что-то разнообразить для вас. Вы

Кстати говоря, посмотрел, она написана в 93-м году, ее полностью придумал папа Лены Катиной из группы «Тату», Сергей Катин, представляете? Как мир тесен. Итак, 93-й год, пока Артем не слышит. Нормальные, настоящие песни про сказочный город. Такой сказочный город с таким названием. Вот, 2 минуты вообще быстро пролетят. Но настроение улучшится точно.

0: Эх, жалко, что такая коротенькая она. Но народная. Все, валим в следующий час потихонечку. Поехали!
1: В Магнитогорске 10 утра.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово! Здорово, ребята! Здрасте. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраум на базе нового радио. Супер хиты, супер новинки на базе. Подожди, чего? Короче, у меня, знаешь, с чем эта песня ассоциируется? Так как я позже родился,
3: это,
2: чем
3: вот, вы... Вот эта песня в год твоего рождения как раз увидела свет, скажем
2: вот,
3: так.
2: Вот, и я, значит, это...
3: Про Дюну.
2: Не застал ее, когда она там крутилась. Ну, может, застал вот в таком вот еще состоянии. У меня эта песня ассоциируется вот с этим мемом, который был «Санаторий сатаны», где это видео, где трэш всякий происходил, где там чувака там скотчем замотали и приехали люди его раскручивать. Потом женщина, которая чинила телевизор, он у нее взорвался, и она говорит: «Чинить будешь?» «Буду чинить!» Потом что-то какая-то там эта собака там на кого-то кидалась. Короче, какая-то новгородское какое-то телевидение было, и они вот делали такие репортажи, и там все.
3: В целом ты описал как бы 90-е, так приблизительно, вайб того времени.
2: Да.
3: Черти что, ничего не понятно, но прикольно.
2: Да.
3: Живем дальше. А у нас выбора не было просто.
2: Не было.
3: Да.
2: Не было. Так что вот, получается так.
3: Все? Получается вот так вот, да. Че там, так, по кофе, так, все так нормально, Макс, притащил. Да,
2: взял кофе, сейчас...
3: А почему ты всегда две берешь чашки и выпиваешь только одну?
2: Почему одну?
3: Две выпиваешь?
2: Да.
3: Мне кажется, у тебя всегда остается что-то.
2: Нет. Я просто одну выпиваю, пока сижу на этом месте, а вторую выпиваю, пока сижу там.
3: Угу.
2: Типа, чтобы не бегать по 100 раз за кофе. Чтобы, ну, бесят постоянно там. Потом кто-нибудь там будет еще стоять, тоже себе делать. Я буду в очереди. А я ненавижу очереди, мне не нравится. Реально, я бы в Советском Союзе с ума бы сошел. Потому что для меня очередь из одного человека — это пытка.
3: В Советском Союзе просто из подъезда выходишь, сразу в очередь,
2: встал.
3: И не знаешь, зачем стоишь, но на всякий случай надо.
2: Поэтому нет.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну и вот.
2: Ага. Да. И, ну и вот, конечно, и так,
1: так
2: все
1: так
2: произошло.
1: И говорю.
2: А я ведь предупреждал, но так и получилось.
1: У меня реальная идея есть. Давай.
2: Ой, это хреновое начало. Для меня обычно.
1: Нет,
2: давай Кирюхана подожжем. Вот это сейчас.
1: Нет. Нет, смотри, что сидеть за этим компом, ну, в смысле, вот здесь, вот за столом. У нас же есть диван и переносной микрофон. Давай я просто оттуда буду эфир вести. Лежа отдыхать. Что я сижу? Утром лежать надо.
2: Ну, давай.
1: Лишний раз перенапрягаемся. Да, так что я вот сейчас надену этот, включи мне там, пожалуйста, а я и... Зачем это надо все? Вот это вот сидеть тут что-то. У нас первая неделя после отпуска.
2: Ну-ка давай.
1: Раз. А, так я ничего не включил еще. Я просто лягу и буду лежа вот лежать и эфир вести.
2: Включил?
1: Раз. Раз, это хардбас. О, слышно?
2: Все, да, пошла жара.
1: Все, тогда.
2: Ну, микрофончик только к рту поближе.
1: Да я, да.
2: Но уровень офигевания 1 плюс 1 дошел до максимума.
1: Раз.
2: Артем пошел с дивана вести эфир. А почему второму ведущим тогда не сделали микрофон?
1: Я тоже махнемся в 9. Так, ну что, ребята, я... Слушайте, так намного лучше, честно говоря.
2: Ну и что, докладывай, как там?
1: Ну, я лежу.
2: Что в окно видишь?
1: Там облака, да я так низко лежу, что я даже не вижу, честно говоря, улицу, потому что... Я кайфую. Да я даже, знаешь, я вообще отвернусь, и это, тут можно вот так вот... Ой, как хорошо, у нас диван только не очень удобный.

0: Хватит переливать бокалы рядом со мной. Я не хочу в туалет.
1: Ну, давай. Громче спи, я колыбельную поставил.
2: Нет, Светлана, не надо.

0: Нет, отстаньте, отстаньте. Чем я?
1: О, я что, уснул, что ли?
2: Да, ты закимарил, малек.
1: А почему джинсы мокрые? Ты меня облил чем-то, пока я спал?
2: Ну, как чем-то.
1: Странно.
2: Да все, не отвлекайся.
1: Ладно. Разбудите в 11, ладно?
2: Ладно, хорошо.
1: Я домой пойду спать. Ням-ням-ням. Что? А, да. О, нет, Альберт Эйнштейн, нет.
3: Ребят, вы потише, пишите сообщение потише. Там клацаете по клавишам, человек спит тоже. Имейте совесть, он спит.
1: А, что, я что, уснул, что ли?
2: Да, опять? Да, ты закимарил, все.
1: Почему штаны какие-то коричневые? Ты меня чем-то измазал, пока я спал?
2: У тебя шоколадка растаяла.
1: В кармане в заднем.
2: Ты сам ответил на свой вопрос.
1: Так, все, я обратно. А то там реально можно уснуть. С непривычки.
2: Ладно. Все, теперь с новой силой уже выспавшийся Артем вернулся.

0: На днях нам с Артемом нужно было выложить некие специальные посты рекламные в свои соцсети. Вот. Ну и как водится, я что-то все время пытаюсь там придумать. Артем легко к этому относится, спокойно. Он всегда там красиво умеет фоткаться.
1: Оно как-то само.
0: Да, само, да. Ему там никто не нужен. Он там сфоткался с коробочкой, там все. Я там что-то придумываю. Вот сначала там про елку, потом, значит, вчера я придумал.
1: Я вообще офигел.
0: Продолжит. Я, ну, как бы мне неудобно рекламу там постить. Ну, как будто бы перед подписчиками, которые можно, они могут пролистнуть и пойти дальше. Ага. Ну, типа, чтобы не превращать свой канал в там рекламный, я пытаюсь что-то, чтобы было весело. Там, какой-то придумал. Я пост там 2 дня писал. Фотографию, чтобы сделать, я взял, достал лыжи, достал экипировку, а температура плюс 21. Я договорился с другом Диманом. Ага. Поехал на тачке. Там я несу лыжи по двору. Там уже все зеленая трава, ага. Дети играют там. Несу лыжи, поехал к Диману. Диман там, он на домашнем работает.
1: А ну, Диман, кстати, и правильно, что ты его потянул, потому что он тоже жрет эту еду твою постоянно.
0: Ну да, я ему даю кошелочки да поесть. И все, и мы пошли во двор на детскую площадку, на спортплощадку.
1: Слышать.
0: Соседи там из окон такие смотрят, это еще что за придурки?
1: Да.
0: Я говорю, так, подожди, руку вот так сделай.
1: А он в этом трико лыжном.
0: Да, я надел, температура плюс 21, трико лыжное очень сильно сохраняет тепло. У меня я весь мокрый, морда красная. Говорю, быстрее фоткай, я уже не могу больше. Не-не, сейчас, подожди, лыжную палку возьми. Лыжную палку, вот так ее сделал. Он там, этот режиссер
1: поставил. Он тоже завелся, да?
0: Так он за бесплатный хавчик, ты что, он там мать продаст, как говорится. Я его всегда угощаю. Я говорю, Диман, что-нибудь хочешь взять? Он говорит, хочу все взять. Кепсики какие-нибудь.
1: Все чечевичные котлеты, если что, Диман тогда ест.
0: Я говорю, Диман, я вот что-то вот птитим не очень люблю. Он, да, я люблю, давай.
1: Как раз птитим. Мое любимое блюдо.
0: Мы в Липецке, если бесплатная еда, то все, берем сразу,
1: кстати,
0: не глядя.
1: Кстати, Тим, если тебе легче от этого будет, это то же самое, что макароны. Это макароны в виде крупы, типа. То есть это, по сути, макароны.
0: Ну, ладно.
1: Так что, а макароны ты же любишь?
0: Да.
1: Все, значит, ты птитим.
0: Птитим. А кускус, булгур?
1: Кускус я люблю со сливочным маслицем, с овощами. Да, кайф. Булгур, кстати, ты что, ты не любишь булгур?
0: Да я что-то вот вырос.
1: У меня был плов из булгура, я вообще с кайфом заточил. Да? Кетчупа туда немножко добавил.
0: Нет, там вкусно, просто я больше вот иногда типа макарох, там хочется котлетейро, вот такие вот, там тоже.
1: Не, я люблю всякий нут, вот мне нравится. Фасоль! Ты что, я вчера новость прочитал. Я новость вчера прочитал, что фасоль там вообще признали суперфудом.
0: Фасоль признали самыми крутыми нотами.
1: Да. Что фасоль это вообще суперфуд. Одна порция бобовых в день улучшает здоровье и самочувствие, показало исследование.
0: Да, они еще сытные бобы эти.
1: Да, там клетчатки вообще куча. Вообще выравнивает гормональный фон, улучшает кожу, а фасоль еще и в томатном соусе.
0: Да не, это тема, это тема. Вот такая себе новость проскочила, конечно, мне не понравилась. Не знаю, как ее прочитать. Курсы подорожали резко. Курсы...
1: Да, на 30%.
0: Ну, скажем так, курсы котлета. Вот так вот.
1: Да.
0: Курсы...
1: Да ладно, мы поняли.
0: Шпингалета,
1: уже.
0: Да, подорожали. Ага. Ты понимаешь, вот что... Откуда подкрались-то проблемы? Ага. Выросли цены на 15-30%, понимаешь,
1: на курс. То есть даже чтобы вот это вот надо заплатить?
0: Да, чтобы... Нужно еще бабло заплатить.
1: Нужно еще заплатить.
0: Я думал, просто родился и как бы это сам.
1: Значит, даже это за деньги.
0: Да, базовые программы пишут, стоят до 10 тысяч рублей, индивидуалка до 60 доходит. Извините меня, как. А как теперь учиться? Ну, в смысле, это по какому-то самому.
1: Не знаю.
0: Рутью открывать.
1: Я вчера эту новость даже я не стал читать.
0: А что, а что, а что, а что? А что из такого?
1: Даже для моего рта.
0: Учиться никогда.
1: Сложно.
0: Для моего рта это, да. Чересчур. Нормально, нормально. Ты уже это делаешь, потому что зарплата завтра, а денег нет уже сегодня.
1: Да. Так что я это и за бесплатно уже научился. Так что...
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все.
5: «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все. Еду смотреть.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Русские бани на Малиновой ждут вас.
3: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Слушай, новое.

радио. Radio.ru. Все топовое по-русски. Новое радио.

0: Это здравствуйте.
1: По вашей
0: а что произошло? Я просто закимарил.
1: Тему дня надо объявить. Никто не справится с этим.
0: Большим удовольствием. Здравствуйте. Значит, объясняю, что происходит. Мы тут собрались с вами, чтобы объявить тему дня. Ну, мы объявим, вы послушаете, примите эту информацию, сделаете выводы и напишите что-то, хотя бы отдаленно подходящее к тому, что мы обнародуем. Ничего себе, какая официальная депеша.
1: Ну да.
0: Надеюсь, доходчиво объяснил, если что, вы на карандашике. Итак. Ох, сразу все в тон. Чуть-чуть так.
1: Чуть-чуть их взбодрить.
0: Спинку выпрямили, сейчас там в бухгалтериях мы поехали. Тема дня. Детские привычки, которые у тебя остались во взрослой жизни. Может, ты ногти грызешь до сих пор, или спишь днем, или когда в туалет ходишь, вот так вот портки вниз до пола спускаешь.
1: Чисто меня описываешь пока.
0: Описываешь.
1: Да.
0: Или кирпичи пинаешь, пока идешь на работу, или жить не можешь без мультиков по утрам, или вот у тебя, когда монетку достают из-за уха каждый раз, удивляешься, как она там оказалась. Ну, короче, погнали.
1: Ну, вот такая
0: типа,
1: тема.
0: Оп! А что это у тебя? Угодник?
1: Да. Монетка.
0: А еще я всегда наступал на стыки, когда шел.
1: Да, вот такие
0: стыки,
1: вот
0: стыки плиток, да.
1: Да.
0: Или... Я, кстати, хочу признаться, я долгое время грыз ногти. Прям
1: до сих пор это
0: долгое
1: делаю.
0: Время, да. Ну, недавно завершил это делать. Ну, как, лет 10 назад, да. Знаешь, какое удовольствие, когда новый отрастает. Думаешь,
1: конечно.
0: Вот будет чем заняться.
1: Да даже не ногти, а вот эти валики рядом с ногтями, вот это, которые грубеют кожа.
0: Валики.
1: Ну, это, я так понял, валики называют. Кожа грубеет, и все, ее надо, конечно. А еще у меня привычка долгое время была, я кое-как от нее отучился. Я даже спрашивал у людей, ни у кого такой не было, только у меня. Я все слова на пальцах считал, сколько букв, просто ради прикола. И каждый раз, когда четное попадалось, я радовался очень.
0: Ну, давай попробуем. Давай. Петух.
1: 5 букв.
0: Расстроился?
1: Да, расстроился.
0: Черт, нечетное.
1: Ну, короче, всегда четное должно было получаться. Если четное получалось, я радовался. И я брал прям длинные слова очень, где там, знаешь, по...
0: Типа гидроэлектростанция.
1: Ну да, я такой гидроэлектростанция. 19.
0: Опять, я тебя все время расстраиваю.
1: Обломал меня сейчас, да. Не знаю, почему. Вот у меня, я даже не знаю, откуда я это взял. Вот мне так хотелось. Не то, что я прям все слова вот так вот в диалоге, просто так, знаешь.
0: Просто с ним разговариваешь, он стоит,
1: да.
0: Наяривает.
1: Пельмени с сахаром ем, вот Алексей написал. Ну, это до свидания, сразу забаньте его.
0: Вы зуб не заговариваете, кто портки спускает до пола до сих пор?
1: Да, как Баттерс вот так вот, до самого низа.
0: Да, и делает сам себе пи***.
1: Да.
0: Так, ем киндер и радуюсь, как дитё. Ну, ладно, киндер круто.
1: Облизываю тарелку, если вкусно.
0: Ну, когда ты в рестике, в каком-нибудь это странно выглядит.
1: Ну, да. Особенно, если до этого в ней была собачья еда, и ты хвостом виляешь еще при этом.
0: Опять детство вспоминаешь.
1: Да. Сплю днем до сих пор, даже на работе. Теперь и коллеги поддерживают в этом тоже. Так дневной сон это вообще имба. Я говорю, дневной сон у меня он был не только, когда я работал 4 часа и весь у меня день остальной свободный. У меня он был, когда я полный день работал. Дневной сон все равно был.
0: Вот Анастасия прекрасная написала страшное одновременно сообщение. Один раз приснилось, что Буратино отпиливает мне руку. До сих пор, когда засыпаю, не могу, чтобы рука свисала с кровати. Ужас какой.
1: Ну, по идее, такого не могло произойти. Буратино, он же сам пилы боится.
0: Да, он этот фильм ненавидит.
1: Да.
0: До сих пор слова на пальцах считаю. Чтобы я радуюсь нечетным, а чтобы были кратными 5. Я вообще это первый раз услышал.
1: В смысле, кто-то тоже так делает?
0: Да, да. Ты думал, ты уникален? Нет.
1: Складываю все цифры до тех пор, пока не получится одна. 193 — это 4. Номера машин, номера телефонов. Прикольно.
0: Считаю глотки, когда пью. Вы маньяки, что ли?
1: Есть еще люди, которые, когда таблетки пьют, голову вот так запрокидывают.
0: А, кстати, зачем это?
1: Ну, видимо, чтобы провалилось легче. Я
0: а
1: не
0: так
1: знаю.
0: Не проваливалось?
1: Я не знаю, я когда в больнице лежал, для меня тоже это, там была раздача таблеток каждый раз после еды. Ты стоишь в этой очереди и смотришь, человек берет вот так и потом... Зачем он это делает? Что, она так, что ли, не проглотится? Ты когда пельмени ешь, ты тоже пельмешку вот так каждый раз проглатываешь? Закидываешь голову. Вот пишет, обхожу стороной вот эти вот штуки. Но это не детская, это скорее паранормальная.
0: Такой,
1: да.
0: Буквы L.
1: Да, там даже, как правило, есть такая еще тропиночка вокруг. Я принципиально иду, бросаю вызов системе. Говорю, ну, давай, что посмотрим, что сейчас будет.
0: А это легко можно сломать. Вы просто попробуйте один раз пройти. Если к вечеру не умрете, то можно спокойно потом забить на это.
1: Ну, представляешь, а если что-то случится плохое, они же начнут эти все события притягивать к носу.
0: Так ну, что... короче, хорошая тема. Поговорим да. на этот счет. И скоро с вами тоже лично. 8495-232-1632.

0: Гать, 35 лет.
1: Ну, нормально. Почему нет?
0: Вытираю рот рукавом до сих пор. Ага. Светлана написала. Но в скобочках иногда. Да ладно уж, что там это самое. Всегда и всегда нормально. Да. Ничего страшного. Так.
1: Все, вот многие пишут про номера автомобилей.
0: Складывают, да?
1: Угу.
0: Так,
1: ты не складываешь?
0: Нет.
1: А у тебя какие? Вот, ну, помимо ногтей. Ты ногти отучился? Я нет. Я пытался, но думал, господи, какая разница.
0: А просто в какой-то момент они так окрепли, что трудно стало их перекусывать. Да, и уже не получалось.
1: Так ты кутикулу съедай, они обратно станут.
0: Господи.
1: Мягко.
0: А бывало еще зацепишь краешек, откусил, а он там потом что-то не откусился, и вот это начинаешь его тянуть, и вместе с что-то там полпальца уже нет, уже там руки нет.
1: Ну это, да, это вот если, это если кожу, а если ноготь, и вот так вот выдергиваешь, и кровь начинает, и стоишь, кровь надо.
0: Пускаю пузыри изо рта. Класс.
1: О, слюнячие пузыри умеешь пускать?
0: Нет, не хочу. Ты умеешь? О, и он сейчас показывает.
1: Ага, нет, сейчас не получится, я только кофе попил, у меня пока слишком жидко во рту. Кофе попил только, а так, ну, там легко, там вот так надо из-под языка достать этот пузырик и...
0: Я понял. А я козюли под стол клею. Это не сообщение, это я просто...
1: Да-да-да.

0: лучшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
2: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
4: Предложи не для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. «Крем-сода». «Эй-Йола». Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
4: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Новое радио. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
14: Здорово.
15: Ну, конечно, всякого вы пишете интересного. Вы, конечно, все больные, и мы тоже. У всех какие-то приколы, кто-то там считает. Я считаю, что-то в словах, смотрю, буква какая по счету в алфавите, типа в слове она. Что-то там потом... Ну, короче, вообще, каких только приколов нет, давайте уже лично с вами пообщаемся по номеру...
14: Да, ваши какие-то детские привычки, которые остались во взрослой жизни.
15: 495-232-1632.
14: Звоните. Катя, прямо сейчас сюда к нам поболтаем. Может быть, обсудим что-нибудь интересное, но, как правило, это заканчивается ничем.
15: Как правило, звучит из трубки. Алло.
14: Алло.
15: И мы, такие, и мы понимаем, алло, что, да, скорее всего, вряд ли. Алло, здравствуйте.
16: Алло, здравствуйте.
14: Алло, привет, как тебя зовут?
16: Алексей.
14: Алексей, рассказывай, сколько
15: вот
14: лет, Алексей.
15: Как представитель, да, группы «Лес». Алексей, вы, да, откуда?
16: Почему «Лес»? Питер.
14: Не знаю, они так сказали. Ладно, ты из Питера. Рассказывай тогда, какие у тебя детские привычки остались, которые, ну, в жизни, во взрослой. Может, у родителей деньги просишь до сих пор?
15: Может, ты козявки ешь до сих пор?
16: Не, козявки точно не ем. Сижу рядом с сыном, везу его в школу. Может быть, у него спросим? Ведь привычки начинаются с детства.
14: Ну,
15: давай спросим.
14: Ну, ладно, давай.
16: Все. Какие у тебя детские привычки?
14: Курю. Сигареты.
16: Ну да, банально все. Пока еще не курит, но сгрызает кожу.
14: На ногтях. На твоих или на своих?
15: На своих. А, на ногах?
16: Да.
14: Ну, это верх искусства. Ты вот когда...
15: Попробуй ногу заверни, так это ж тяжело.
14: Ты не умеешь?
15: Ну...
14: Я когда прям...
15: С годами уже
14: что?
15: Все.
14: Да нет, это же
15: да
14: легко.
15: Как? У нас животы мешают.
14: Ты не
16: да
14: сможешь?
16: Нет, это... А локоть достать.
14: В смысле? Вот у меня, если на большом...
15: Сейчас, подожди, Артем демонстрирует суперспособность.
14: Да это не суперспособность,
15: давай,
14: просто...
15: суй ногу в рот, как... молчи, давай, все.
14: Врут мне ноги. Когда там прям заусенец какой-то жесткий, у меня нету этого, как его, кусачек взял.
15: Сразу засунул, а мою?
14: Ням-ням-ням-ням-ням, вот так ням-ням-ням и ешь, брусья. Вот, смотрите. В рот мне ноги. Фак мой мозг.
15: Мамин парень. Мамин ежик.
14: Брат, ты там?
15: Да, ты жив?
16: Да, я здесь.
14: А ты можешь ногу в рот запихать?
15: Можешь прямо сейчас, ты же за рулем едешь, там на светофоре где-нибудь. Засунь ногу в рот, будь добренек.
16: Так она в обуви еще пока.
15: Ну, в обуви, ну что?
14: Так, ребята, я просто хочу, чтобы вы этого перестали стыдиться. Если вы хоть раз заусенец на ноге, на большом пальце или на любом другом каком-то отрывали зубами, плюс в чат, давайте перестанем уже этого стыдиться, потому что это... Что такого в этом? Это ж твои ноги, правильно?
15: А вот если ты чужие ноги уже тянешься
14: это
15: к ним, то
14: тут,
15: извините, другие органы должны этим заниматься. Да. Здравствуйте, давайте еще с кем-нибудь поговорим. Раньше времени здравствуйте сказал, да, потому что еще никого не принял. Но сейчас исправлю эту ситуацию. Итак, кто у нас следующий? Барабанная дробь. Здрасте.
14: Кирилл, ноль плюсов что-то.
15: Тревожный звоночек.
14: Алло.
15: Здрасте.
17: Алло, здравствуйте.
14: Привет, как тебя зовут?
17: Дарья.
14: Дарья, ну скажи, вот на ноге заусенец зубами вырывать, это перебор или нормально? Ну, если никто не видит.
17: Ну, это перебор, конечно, перебор.
14: А как надо?
17: Можно, но
14: а как
17: не
14: надо
17: на
14: встать и ножничками отрезать, да, вот как говорят? Да встань ты ножничками, отрежь.
17: Да, все верно.
14: Ага, а какие у тебя остались детские привычки во взрослой жизни?
17: Беру волосы и есть зубная нить, а у меня зубной нити волосы.
15: О, неплохое. Ну это девиация какая, здорово. Такого мы ж не слышали.
14: Слушай, ну честно говоря, я как бы, когда у меня длинные волосы были, я тоже таким способом пользовался, потому что...
17: Ну было, да?
14: Ну конечно, когда курицу поешь эту, там между зубами она застревает вся, а у тебя, ну нету буквально ничем. Ты уже и поискал какие-то бумажки, которые в треугольничек можно свернуть. И еще что-нибудь. И ничего всего нет. И как-то попытался вот волосик.
15: Ничего себе.
14: Но он, как правило, рвется. Он не...
15: Два
14: это...
15: волосика возьми. Или возьми оттуда, где попрочнее. Интересно. Ну, хорошо. Нам понравилось. Спасибо большое за этот совет, хотел сказать.
14: Пишет, у меня сестра так делает. Это ужасно. Да че? Да все нормально.
15: Ну че, мы все живые люди. У всех есть какие-то пунктики, галочки. Алло, здравствуйте.
14: Алло.
18: Алло, здравствуйте.
14: Привет, как тебя зовут?
18: Константин.
14: Константин.
18: Воронеж.
15: Воронеж.
14: Давай свои детские привычки взрослые.
15: Давай, признавайся, да. Константин, что делаешь до сих пор?
18: Да, наверное, нет таких детских привычек.
14: Да, нету, ага. Ну давай, признавайся уже.
15: Ну давай, в носу ковыряемся. Ну нет, да и да.
18: Нет, скорее всего, кожу возле ногтей иногда бывает, но не зубами, а чем? Руками.
14: Ну, руками, но руками ковырять ногти-то это база.
18: Ковыряется.
14: Ага. А руки перед этим где были?
18: Где? В мойке, помыл.
15: Ну, конечно. Сюда иду сначала мою руки, да, потом, для того, чтобы обгрызть.
14: Да, потом пообрывал, обеззаразил обязательно,
15: конечно,
14: обработал.
15: Антисептиком.
14: Конечно.
15: Да.
14: Короче, ты просто не хочешь признаваться, я понял. Давай.
18: Нет,
14: признавайся.
18: Признался.
14: Нет, скажи.
15: Это слабо, скажи.
14: Скажи настоящее.
15: Как это? Вот как Артем только что признался, что он обгрызает ногти и на ногах тоже.
14: И на ногах.
15: Нога дотягивается.
14: Да. Ну, может, ты как-то это...
18: У меня не дотягивается,
15: пробовал. Вот видишь, пробовал. Уже хорошо, первый шаг.
14: Так там, потому что надо, смотри, в бок, типа, ногу загинать. Ну...
15: То есть, вот так вот я по-прямому... Не коленку в обратную сторону. Это главная ошибка, нужно в бок.
14: Да, так что там вообще довольно легко.
15: Класс.
14: Ладно, давай пока тогда.
15: Спасибо, какая хорошая тема.
14: Угу.
15: Это новое радио, дорогие друзья.
14: Да.

0: Ну, еще и какие-то медицинские цели у нашей программы, и вот заведенные Артемом темы, типа человек написал: «Спасибо большое, я теперь спокоен, что я не один конченый». Вот, поэтому если у вас какой-то прикол есть, какая-то мулька, какое-то действие, то, скорее всего, у кого-то оно тоже есть, и не только там у вас двоих, а еще там у доброй сотни тысяч человек. Вот, я задерживаю дыхание, когда вижу дохлую кошку.
1: Ну, кстати.
0: Да, есть такое?
1: Ну, было когда-то.
0: Типа, чтобы не пристало ко мне.
1: Ну, как будто бы
0: едем
1: есть.
0: Дальше. «Вытираю нос воротом футболки», девушка написала. Ага. Наш человечек. Да, ну, а да, как? Да, ну, а если да. Нет, салфетки никакой, ничего.
1: Ну, нету, самое. Ну, нету.
0: Да, тем более, с другой стороны, там же не видно футболку.
1: Ну, вот тут написали сообщение, я чуть перефразирую его, что вот последний человек, который дозвонился, ни в чем не признавался, и это вот, он как в детстве, у него осталось врать просто из детства, ни в чем не признаваться.
0: Ну, видимо, какие-то у него есть такие мульки, в которых стыдновато признаваться. Ну,
1: типа что, руку нюхаешь постоянно, когда...
0: Это с Артемом обсуждали за эфиром.
1: Базовые настройки любого мужика.
0: Почесал. Нужно проверить. Да. Во-первых, проверить, что все на месте. Что ничего не произошло. Нигде не оставил. Ни
1: ужас
0: в автобусе.
1: Просто. Зачем это просто реально?
0: Ну это рефлекс.
1: Какой-то ты странный можешь... абсолютно.
0: Ты не можешь что-то сделать ты... и потом мне...
1: Что-то там каждый раз пытаешься...
0: Что-то там нащупать, там нефть.
1: И причем, мне кажется, это же чисто мужская история. Я не думаю, что... Ну, что как-то...
0: Нет, ну у женщин это сложнее сделать просто по определенным причинам, каким-то базовым.
1: Ну да, есть такое. Стыдно ли за это? Ни капельки. Потому что мы все этим занимаемся.
0: Да, под Богом ходим.
1: Да. Никто из нас безгрешный. Ладно, давай погоду уже.
0: Сейчас, подожди. Третье выросло.
1: Ну да.
0: Не, ну, а его настолько... можно сдать, продать.
1: А, ну тут написали, не чисто мужская. Вот вы и попались.
0: Ясно, ясно, девчонки.
1: Попались.
0: Понятненько. Ну как мы с вами породнились в этом. Сразу мы одна команда. Пацаны, девчонки.
1: Вместе на дно идем.
0: Давайте где-нибудь соберемся, вместе это поделаем.
1: Пишут, носки всегда проверяю на пахучесть. Ну, но это... А как ты их достаешь, типа, из стиралки и проверяешь?
0: Нет, до стиралки.
1: А, до стиралки.
0: Да, ну, это... типа, когда один раз сходил, угу. Второй раз не положил. Я вот, типа, сходил, и носки сразу в стиралку кладу. Угу. Вот, а это люди некоторые подносили и кладут их. А потом на утро проверяют, можно ли еще разочек.
1: А у меня как-то, знаешь, чем я старше становлюсь, тем меньше все это носится. Типа, раньше там мог там... Там трусы два дня там поносить.
0: Да.
1: А сейчас ты просто надел их на полчаса уже. Все, надо новые,
0: да,
1: надо
0: на
1: чистые.
0: Полчаса.
1: Ну, носки надел просто, чтобы выйти, мусор выкинуть. Пришел домой, носки эти уже в стиралку.
0: Правильно, правильно.
1: Офигеть.
0: Давайте, все. Кстати, не будем вонять все, а? Вот, да. Правда, давайте все дезики купим, все вместе, вот прямо сейчас, а?
1: Да
0: вот,
1: они дезиками воняют, они ими пытаются замаскировать, ну, запах потняры. Мыться давайте.
0: Потняры.
1: Начнем с этого.
0: Ладно, все, давайте притушим немножко этот поток.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых. пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун, на базе нового радио, суперхиты и супернынки на базе. Ну что, досмотрел я сериал про то, как учитель химии нашел вторую работу. Конечно, вообще, честно говоря, я офигел. Ну, в плане того, то, что ты там вообще офигеваешь, как будто бы весь сериал. Думаешь, что, реально, что ли? И что, опять, реально? Ну, все, практически вообще последний сезон вот так вот смотришь, думаешь, ну не, ну что за жесть вообще, там, извините.
3: Да ничего страшного.
2: Потом я еще посмотрел фильм продолжение, который, рассказывает о том, чем занимается там один из людей в сериале после сериала. Но фильм мне уже не понравился. Вот сейчас буду смотреть сериал, который про адвоката из сериала, про то, как учитель химии нашел вторую работу. Mm-hmm. Вот.
3: А «Бригаду» когда будешь смотреть?
2: «Бригаду» смотрел в 2000-м.
3: А пересматривать когда?
2: Пересматривать?
3: Кто ты такой, чтобы не пересматривать «Бригаду»? Все пересматривают «Бригаду», все.
2: О, я ее как-то 4 года назад пытался пересмотреть на Твиче, и я понял, что я в первую минуту поймаю там все возможные запретки, которые только, ну там, вообще жесть. Нельзя ничего.
3: Ну да, но это сериал про то, что хотелось бы никогда не возвращать, скажем так.
2: Да?
3: И хорошо, да.
2: Это ты про сериал «Саша и Маша»?
3: Ребята, «Саша и Маша». Кстати, это артистка, которая играла Машу в сериале «Саша». Там же кто? Дронов был, да? И вот артист забыл фамилию. Она рассказывала, что на кастинг, короче, посмотрели для этого сериала артистов, то есть не то, что не один десяток, там чуть ли не сотню.
2: Да.
3: И искали артистов, у которых химия будет, и никого не складывалось. А мы, говорит, с Дроновым сразу, с первой секунды, то есть мгновенно, как одно целое начали. Что-то там, ну, у них какая-то была, типа, на кастинге, там, ну, сценка, извините, и что-то там они, и в конце поцеловались, что-то такое, а это в сценарии
2: не было.
3: Не было, да. И режиссер это такой, это наши, ребята, берем.
2: Блин, а вот чем она сейчас занимается?
3: Что-то тоже, наверное, служит в театре как-то.
2: Да? Служит.
3: Ну, ладно, играет в театре. Нет. Я не имею права, говорит, служить.
2: Ну, конечно.
3: Я не артист.
2: Да. Так что давай-ка. Так, надо какую-то песню, и у нас сегодня еще Вова Маркони в гостях.
3: Да.
2: Со своим очередным туром по радиостанции.
3: Со своим Маркони, да. Опять какой-то проект будет вести.
2: Будет опять рассказывать что-то.
3: И опять придет парни. Да, ну да, что это за юмористический шквал сейчас? Какой-нибудь прикол опять принесет.
2: Не, он не просто парни, он так парди. Да вы что? И что-нибудь принесет, да, какой-нибудь прикол.
3: Какой-нибудь хохму, да.
2: Да. Вова Маркони классно. Но надоел уже, конечно, сильно.
3: Ну, 7-й раз ходить тоже, да, как к себе домой. Вов, ты тоже немножечко сильно. Это самое.
2: То есть уже столько, уже устаешь от этого. Mm-hmm. Вот у меня проекты. Те же самые истории, вот как артисты, когда песни пишут. Ну вот, у нас там песни. И Вова приходит, у нас проекты. Ой, блин, за что мне?
3: Ну, потерпим, ладно.
2: Ради этого я, что ли, учился в институте 5 лет.

0: максимально положительное впечатление на меня вчерашние гости произвели. И Баинди, и Хчо, и Мод, над которым мы постоянно подшучиваем. И он спокойно, абсолютно, без всяких там, и сам смеялся над собой.
1: Почему и подшучиваем над Модом? Ну, по-доброму, да. Естественно. Потому что он сам по себе очень добрый, улыбчивый, открытый парень, без вот второго какого-то дна. И самой иронии тоже проблем нет. Дай бог, вот чтобы таких было
0: конечно.
1: Больше, ребят.
0: И мне еще от себя лично каждый раз прикольно пообщаться с людьми, которые там когда-то давным-давно еще с рэпа жесткого начинали. Мы вчера какие-то имена с Мотом вспоминали вдвоем, которые никто, скорее всего, кроме нас, уже не помнит. И песни в том числе. Поэтому я, конечно, такое люблю. Так что вот. Я даже песню Мота сейчас поставлю. По такому случаю.
2: Вот так вот.
0: Ну вот. Вообще. Вот. Но не сегодня. Да нет.

Олег спросил, что с качеством песни Баста Раймс и Мэрайа Керри «I Know What You Want». А я специально в плохом качестве поставил, чтобы мод на фоне Баста Раймса сейчас был лучше намного и по качеству, и по звучанию, и по тексту вообще в целом.

0: Пытаюсь тут немножечко, как это сказать, правильно. Ну вот сделать версию песни «Шаде», которую вчера ребята принесли, но более понятную для бати, потому что бате явно сильно непонятно, бате, отчиму, всем остальным сильно непонятно, что происходит в этой песне, потому что какие-то африканские мотивы, и я пытаюсь ее переложить на мотивы, которые будут более понятны, но пока работа над этим ведется, поговорим о новостях. Новости, которые я насохранял вчера, погнали. Смотрите, бухие олени заполонили Францию. Да бухие олени и там заполонили.
1: Все понятно, же Европа. Да. Конечно.
0: Ну и у нас там тоже все бухие олени заполонили, уже лето же.
1: У нас под шофе.
0: Нет, тут имеется в виду олени, не те олени, о которых мы подумали, а буквально олени.
1: Они, наверное, наедаются ягод каких-то,
0: да,
1: забродивших.
0: Да, они объедаются ферментированными фруктами, пьянеют и начинают неадекватно себя вести, бегают кругами, валяются на земле и не контролируют себя. Тут даже видео есть. И... сказали, предупредили местных водителей быть начеку, потому что и на дороге выбегают. Кстати, по поводу бухих. У всех, наверное, да, уже в новостных пабликах видео с этим парнем, который уснул и проснулся в вагоне с углем. Ты видел, да?
1: Ну, да, ну, естественно.
0: Он там уже пытается там хайпить на этом, создает себе соцсети.
1: Где а там какая предыстория? Он просто, видимо, где-то веселился, а потом проснулся с телефоном в этом...
0: вагоне с углем, который ехал в Тюмень. И, типа, записывал кружочки, что он, скорее всего, не выйдет на работу, и он весь в угле, весь грязный. И вот я не знаю, верить в эту историю или нет. Сказали, что похоже, что это было правда, потому что его даже оштрафовали на 2000 рублей.
1: А что тут такого? Ты недооцениваешь нашего человека. Они просто кутили с пацанами, потом: «О, Михалыч, слабо в вагон залезть». Да,
0: там, и что, он залез и сразу уснул?
1: Да, когда ты сильно пьян, ты...
0: А друзья его такие: «А, ну и все, и пошли домой», или тоже они уснули?
1: Ну, они просто его бросили или забыли. Люди, когда не в адекватном состоянии, да? Они что угодно могут сделать, да. И забыть друга в вагоне. Слава богу, жив остался. Это серьезные вещи.
0: Ну, конечно. Хотя многие, я знаю, есть у людей такая штука, путешествуют на грузовых вагонах. Раньше много даже каналов было и на Ютубе, и много где, что путешествуют, типа, на грузовых вагонах там по Америке, путешествуют там по России. И они реально забираются вот так вот. Ну, это хулиганка, стоит, конечно, сказать. Плюс это опасно для жизни, поэтому так не делайте. Но, честно говоря, когда люди так вот ехали по Техасу, и он едет, ну, меня это завораживало немножечко.
1: Так пить опасно для жизни, что ты потом не помнишь, как оказался в вагоне с углем.
0: Это действительно. Весь в угле, а как ты проснул, и он такой, в шоке же, прикинь. Ты просыпаешься в вагоне с углем. Весь в угле, весь черный.
1: А что бы ты выбрал?
0: А тебе на работу надо
1: проснуться
0: было
1: в вагоне с углем, но в час дня. Либо проснуться дома, но в 6 утра, и тебе на работу идти. Что бы ты выбрал, положа руку на сердце?
0: Проснуться в вагоне с углем в 6 утра.
1: Дай бог здоровья, да, тебе. Спасибо тебе большое.
0: Такая новость. Вот новость про то, она вообще не смешная, нисколечко, но интересная. Говорит нам о том, что не стоит недооценивать страхи чужие. Мужчина умер от страха высоты на смотровой площадке Останкинской телебашни во время экскурсии.
1: Ой, какой ужас.
0: 43 года, остановило сердце. Он забрался туда на экскурсию. Внезапно посинел, упал, потерял сознание. Врачи даже ничего не успели сделать. От страха высоты. А вы говорите: «Да чё ты там боишься пауков? Да чё ты там боишься высоты? Да чё темноты боишься? Это всё фигня». Вот, от этого реально можно. Вот плюс одна фобия. А я высоты боюсь стать. Ну, не так сильно, конечно, но побаиваюсь. Хотя, не знаю, в детстве не боялся. Как-то со временем это появилось. В детстве там что угодно, на любой высоте. Каждый раз, когда мне попадаются эти видео, как эти руферы залезают там на кран или на что-нибудь еще, и я стою на балконе второго этажа, такой: «О-о-о-о, не, ну нафиг».
1: Там башня там, по-моему, больше 500 метров высотой.
0: Ну, смотровая
1: там 300 пониже, 300, да. Ну, там все закрыто. Но страшно даже, учитывая то, что закрыто, да, все. И бронированные эти стекла.
0: Конечно.
1: В полу.
0: Да нет, это все равно. Такая история, значит, предложили ввести, пока не это. Опять, знаете... Кто-то там кому-то предложил, а новость что? Будут так делать. Нет, кто-то просто...
1: Да, кто-то купил там одну квартиру, там, трехметровую, и люди массово скупают.
0: Да. Или кто-нибудь там из каких-нибудь людей, которые там просто приближены к каким-то депутатам, предложили какую-то идею, и в новостях сразу: «Депутаты предложили там это». Ну вот новость такая. На чипсах и сосисках появится страшное предупреждение, прям как на сигаретах. В России предложили маркировать ультрапереработанные продукты надписями об их вреде. Под удар могут попасть некоторые пищевые добавки, включая диоксид титана Е171, который используют в чипсах и других продуктах. То есть на чипсах вот на, покупаешь сосиски, а там употребление этого продукта увеличивает риск развития рака и инфаркта. Вот такая во всю пачку будет. И обязательно еще вот это какие-нибудь легкие какие-нибудь вот это вот, знаешь, нарисуют.
1: Курильщик?
0: Да. Такая новость еще. Еще одна новость, в которую тяжело поверить, как новость про... Сегодня все новости, в которые тяжело поверить. И про Останкинскую башню, и про того парня. Вот, пожалуйста. 19-летняя француженка очнулась от трехнедельной комы, будучи уверенной, что прожила 7 лет в другой реальности. Там она вышла замуж, родила 3 детей, один из которых даже, ну, да. Значит, она, не будем говорить почему, но она, значит, врачам пришлось ее ввести в медикаментозную кому на 3 недели. Не будем говорить, по какой причине. Очнувшись, она первым делом спросила, где мои дети. Оказалось, что за 3 недели кома она там прожила целую жизнь, встретила мужчину, вышла замуж, родила 3 детей, растила их, позже потеряла ребенка. Все это время рассказывала в мельчайших подробностях, что с ней происходило. Узнав, что детей и мужа не существует, она пережила тяжелейший шок и до сих пор не может принять эту ситуацию. Офигеть, что у них там происходит? Это как меня... Помнишь, я рассказывал тоже новость, как парень 5-летний или сколько там рассказывал, что он в прошлой жизни был женщиной, и он даже рассказал, при каких обстоятельствах он там умер в прошлой жизни. Они начали расследовать, выяснили, что действительно такие обстоятельства существовали, и он даже на фотке себя показал, как был в прошлой жизни, и эту женщину реально так звали, как он назвал. И тут еще вот такое. Ты вообще можешь себе это представить? Ты хочешь страшную музыку поставить? Да уже поздно.
1: Блин.
0: Уже новостей не осталось.
2: Черт. Давай читай новость еще раз.
0: Еще одно. Бухие олени
2: заполонили Францию.
0: На сосисках будут предупреждать. Ну, короче, я реально не знаю, как это происходит все, но какие-то потусторонние штуки существуют. Ну, вот такая есть новость, смотри. Нарциссизм передается генетически, доказали ученые.
1: Ученые доказали, что нарциссизм передается генетически.
0: Это психическое заболевание не приобретается из-за воспитания или социального статуса, а наследуется от родителей.
2: О, Господи.
0: Генетика определяет развитие этого состояния более чем на 50%. То есть, если ты видишь, что у тебя там батек любит такой все рубашечки, как у Томми Версетти, ты тоже будешь их любить, значит. И будешь ходить в зал и постоянно фоткаться голым. Ну вот, они ж ходят эти... Да как это отключить? А ходят вот эти мужики, которые...
1: Зачем выключил X-Files?
0: Фоткаются топлес. Я думаю, чё, кому, для кого ты? Что, девчонкам? Нет. Может быть, я не знаю. Ну ты вот как себе представляешь, что ты вот сфоткался по пояс голый и выложил?
1: Ну, наверное, если бы я был Аполлоном, там, качманом, наверное, захотел
0: мне бы даже
1: светануть.
0: Все равно захотелось бы?
1: Ну, наверное, типа, ради чего я стараюсь, чтобы фотки...
0: Вот и непонятно. Эти треки были новыми,

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Иванушка, а ты куда?
5: В бане, Аленушка.
4: В какие бани?
5: На Малиновой.
4: А что там?
5: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 впадаешь.

0: даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Услышь весь радио. Новое

0: на новом радио.
1: Так, короче, я выбрал единственный минус, ну, из тех, по крайней мере, которые я сейчас отслушал, под который более-менее ложится песня Шаде, Баиндия, Хчо и Мод, которая сейчас на первых местах везде. Подумалось тут, что бате не очень понятно, о чем эта песня, и надо сделать песню для бати, версию, которая понравится ему в том числе. Минус выбран, который называется «Иван Кучин, не уходи».
2: Просто поставь бате Кучина, и все, он будет счастлив.
1: А что за песня «Не уходи»? Ты знаешь, как она
2: поет? Ну, я не помню, но там, скорее всего, «Не уходи,
1: не,
2: моя
1: она какая-то,
2: малая родная».
1: Она какая-то веселенькая.
2: У Кучина там тематика вот соответствующая, и потом еще семейные ценности он воспевает, да? За что ему большое спасибо, да, там про любовь, там про хорошо. Вторую половинку, все такое. Все, ну, там, давай.
1: Да, сейчас. Я тут подготовлю просто сразу заранее. Так, все, погнали.

0: Ночи Милана, на мне костюм типа Сопрано, жди меня там.
1: Не, какая-то шляпа получается.
2: Давай,
1: у меня в голове.
2: Без
1: это
2: обмана.
1: Лучше. У меня в голове лучше
2: зашло. На танцы больше шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
1: Давай ты, ладно, ты в этой музыке.
2: Я знаю, что не в себе. Она танцует под шаде.
1: Вот, вот, вот.

0: пароль, помнишь ли, свой уикенд?
1: Во.
0: Она танцует под Шаде. Танц прям на мне.
1: Я сейчас куплет мото.
0: Блин, сложно, надо репетировать.
1: Да, надо репетировать, а мы это не делаем. Тогда давай вот такой, любой другой минус.
0: Ой,
1: и ты сразу
0: минус,
1: включаешься.
0: Приятно
1: Сергей
0: было
1: Любавин, батя называется.
0: О!
1: Ты знаешь эту песню?
0: Ну, наверное, да, там батя.
1: Давай, ты в шансоне, ты.
0: А какой текст?
1: Шансонье. Ну, тот же
0: тот
1: самый.
0: Тот же, давай пробовать, конечно.
1: Давай, сходу.
0: Эта песня посвящается всем, кто испытал радость быть батей. Ждем. Она танцует под Шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме. Ну а ты не в себе. Да блин. О чем голоса поют? В ее голове. Помнишь ли ты пароли? Помнишь ли ты пароли? Помнишь ли свой уикенд? Да, любит танцы, любит винтаж. Знает мой адрес, это 5-й этаж. Ждут ее розы, так же и я. Отбросим в сторону сомнения. Ее парфюм «Ночи Милана», на мне костюм типа сопрано. Жди меня там, у ресторана. Бэйби, давай без обмана. Она танцует под Шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.

0: Помнишь ли свой уикенд? Она танцует, танцует! Танцует!
1: Все, я не могу больше. Он просто песню жизни своей пел сейчас.

0: Вот это был шашлык.
1: Все у меня вьетнамский.
2: Офигеть. Вот это вот человек вжился сразу. Сразу видно, шансон
1: ну,
2: это его.
1: Это мое, это в это крови. Все-таки, да. Все,
2: Олег еще так вовремя залетел рилсик снимать. Прям четко вовремя.
1: Да,
2: максимально
1: еще был
2: четко.
1: Дома, хоп, услышал шансон.
2: Да,
1: это
2: да,
1: контент.
2: Да, да, да. Конечно, там это может подзалететь сейчас. Кирилл, проснешься знаменитым завтра.
1: Да.
2: Вообще.
1: Приходите.
2: Ну, так же, как тот парень, который проснулся в вагоне с углем.
1: Хотел бы стать по-другому знаменитым немножечко.
2: Ну вот, прости.
3: Приходите на мои концерты 2-го, 3-го. И 7 июня в ДК тракторостроителей.
2: Да, ему нужен какой-то никнейм, типа такой же, как Жехка, типа Кирюха, Бока и Жока, Киря. О, кстати, и ты был в таких очках бы, в таких длинных, Киря, и обязательно в пиджаке.
1: Легендарный певец Киря и его друг, популярный певец
2: Силя.
1: Силя, да?
2: Да.
1: Бока и Жока.
2: Ну, кстати, тебе даже же не надо какую-то искать одежду для этого. У тебя
1: это все есть. Да. Остались, да, из прошлой костюмы. Жизни костюмы.
2: Да, что сейчас прошлые? Ты в них иногда сейчас мероприятия ведешь. Все, отдыхаем.
4: Новое на новом.
5: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: работу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
12: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. Угрянь 102 542 29 68. Категория 6+.
11: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

0: давайте 84952321632. Мы сегодня обсуждаем ваши детские привычки, которые остались у вас во взрослой жизни. Мы тут весь день читаем чат, как вы там перепрыгиваете через плитки, разглядываете козявки и все остальное.
1: А я ржал сам с собой за эфиром. Артем все время переживает за... Тут за музыкальный вкус аудитории. Все время приносит новые треки, старается привить этот самый вкус.
0: Да, я тут Эрик Клэптон рассказываю.
1: Эрик Клэптон, там все, Led Zeppelin, прочее, Stairway to Heaven, Kendrick Lamar. А у меня в голове сообщение сегодня нашего среднестатистического слушателя. Бывает, достану пичугу из носа, а где-то в подсознании съесть, не съесть.
0: Какой Kendrick Lamar? Я верю в лучшее в людях. Я верю в лучшую их
1: Поставь
0: сторону.
1: Поставь киша уже и не морочь людям
0: я
1: голову.
0: Я верю в их лучшую сторону, что где-то внутри в нем сидит вот этот эстет, который тоже держит также в руках диск Эрика Клэптона и думает, поставить, не поставить. И в итоге ставит, и у него там Лейла...
1: Лейла Джакалип, да?
0: Да.
1: Давай телефонный звонок.
0: 8495-232-1632. Звоните. Да я не успеваю принимать. Они так летят, пуф-пуф-пуф-пуф-пуф, как из пулемета. Миллион звонков, потому что у всех есть какие-то детские привычки, которые остались... во взрослой жизни. Алло, привет. Алло, здрасте. Алло, да.
2: Алло.
0: Вот, привет. Пичугу разглядываешь?
2: Привет.
0: Привет.
1: Как тебя зовут? Откуда ты? Давай, включайся, старик. Как тебя зовут?
2: Алексей, Москва.
0: Алексей. Рассказывай, что из детства перетащил себя во взрослую жизнь? Из привычек.
2: Кашу по утрам с сырками.
0: Вот. С сырками?
1: Кашу с руками?
2: В обед.
0: С раками?
2: С сырками, да. Не-не, сырки глазированные.
0: Сырки. Каждый день ешь, я тоже ем сырки. Нет, но это не привычка, это какие-то ногти, может, ты грызешь там, или, я не знаю, там...
2: Не-не, ногти точно нет.
0: А что? Кашу ты... Что у тебя из детства привычка завтракать осталась?
1: Ну, ты вообще, конечно.
0: Вот это ты, конечно.
1: Придумал.
2: Тихий час в обед.
1: Тихий час, вот. А у тебя позволяет работать тихий час?
0: Да, он такси работает.
2: Да. Да, в такси.
0: А, реально?
2: Да.
0: И что, ты с линии уходишь, часик покемарил, да дальше. А что в час возить там днем людей?
1: Он не уходит с линии, просто там человек ждет.
0: Не, а что, брат, возить днем людей? Там же невысокий спрос, да, что кататься все в минус?
2: Ну, конечно, да, спроса нету.
0: Поэтому и
2: я хотел сказать, что я дозвонился до Данилина один раз, и в чате меня знают как Алексей с трёвкой на ОДНХ.
1: Ага. Ну, класс.
0: Ну, ты позвонил, там все сразу, они такие...
1: Это не Леха, который с ВДНХ?
0: Тот, который до Данилина дозвонился. Да, брат, там...
1: Ну, и что, ты позвонил и тут похвастаться, да, что у тебя треха на ВДНХ? Ну, круто.
2: Ну, да.
1: Сколько сейчас такая на рынке стоит?
2: Да не, вы красавчики.
1: А, все.
2: Да, позвонил вам сказать спасибо, спасибо за шоу, то, что делаете.
0: Да ладно.
2: Продолжайте.
0: Хотелось бы тебе сказать спасибо за трешку на ВДНХ, но
1: не получается, да. Зависть мешает.
0: Ну, ладно тогда, давай,
1: Леха, там в трешке в своей живи, там дальше. Беси нас.
0: Да. Ну, он же, что, она ему досталась, наверное,
1: так. А может, он заработал.
0: Думаешь?
1: Ну, заработал, докупил за 30 миллионов.
0: Хотя нет, сейчас, если ты в эконом-такси в Москве, ты можешь себе позволить в Хамовниках 0,5 попить. Алло, привет.
3: Ребята, привет. Есть детская привычка.
1: Поехали.
3: В общем, в маленьком городе живу. Надписи, знаете, на домах там «Люся», «Галя», «Прости», все дела. Я, короче, к ним добавляю какие-нибудь слова, и получается такая надпись, что стыдно в эфире
0: Люся,
3: сказать.
0: «Люся, прости, солнышко», ты добавляешь, да? Или еще хорошее
3: нет,
0: что-то
3: нет,
0: дописываешь?
3: «Люся, прости за болезнь».
1: Ты такой урбан-приколист, да? А у тебя что с собой? Какой-то есть маркер или что? Всегда,
0: да, на всякий случай.
3: Нет, я это чисто у меня в голове, вы понимаете?
1: А, в голове. Слушай, это ты молодец, ты глянь, ты пошутил сам. И не испортил, да. Класс. Ну и сколько уже надписей на твоем счету?
0: Да.
3: Ну, за 40 лет, я думаю, больше 1000, я точно
1: испортил. Больше 1000.
3: Там даже прямо...
1: Это в книгу рекордов России.
3: Варианты серьезные.
1: А слушай, а может, это Люся хорошая женщина, а ты так вот про нее?
3: Возможно.
0: А что, такими болезнями и хорошие люди тоже болеют.
1: К сожалению, да.
0: Да, поэтому никто не застрахован. Ладно, давай, спасибо тебе за звонок. Так, да. Не, мне понравилась эта штука, я возьму на вооружение. Только сейчас в Москве все реже и реже такое встречаешь, как будто бы ушла эта эпоха немножечко. Но, в общем, и хорошо, потому что... Да что такое? Давайте принимать другой тогда звонок. Реально, сегодня много людей пытаются дозвониться, потому что тема животрепещущая. Алло. Привет, как тебя зовут?
4: Привет, Данил.
0: О, привет, Данил.
4: Рассказывай.
1: Из Кузбасса. Из Кузбасса, хорошо. Да. Данил, рассказывай. Всякие про детские мульки там вспоминаем мы. Там да. Кто-то номера на машинах там читает, там буквы складывает, что-то цифры. У тебя есть что-нибудь?
4: Я знаю, с детства всегда учили родители, когда между кто-то тобой проходит, поздороваться, чтобы в дальнейшем не поругаться.
0: Отвратительная привычка.
4: И уже сейчас... Да.
1: Типа привет и на 100 лет, вот что-то такое.
4: Идешь со взрослым, да. Еще с взрослым возрасте идешь, и проходит кто-то между вами, и ты уже здороваешься, на тебя смотрит. Зачем это делаешь?
0: Что, а подожди, вот
4: это
0: кто-то только... между вами проходит?
1: Если вы вдвоем, да, и между вами кто-то прошел, надо сказать,
4: типа, да.
1: Привет на 100 лет. Или если вы столб между вами, например, встал, и вы вот так вот по обе стороны столба прошли, то ты же поссоришься, конечно.
0: Надо говорить привет на 100 лет?
1: Ну, типа, да. А попробуй один раз не сказать. Ну, проверь просто, потестируй.
4: Да, не спорь, надо попробовать.
0: Ну вот давай, представим, как будто между нами столб.
1: Давай, ну, ты, вот, короче, мы смотрим, да. Мы с Артемом идем по улице, да. И ты навстречу нам, и проходишь мимо нас. Да. Пройди, пожалуйста, не мимо нас, а между нами.
4: Ну все, прошел.
1: Прошел, разбил, да? Артем, да. Пошел ты нафиг.
0: Да сам иди, пошел,
1: да
0: ты,
1: не хочу
0: урод, вообще
1: тебя
0: бесишь
1: знать,
0: меня,
1: отвратительный. Не хочу, козлина, блин, урод.
0: Да, бесишь меня.
1: Слушай, работает реально тема, давайте не рисковать в следующий раз.
0: Не будем, да, все, ладно, давай, пока.
4: Давай, пока.
0: Все, я хочу еще одного быстренько и уходим уже. Там, наверное, Маркони приехал.
1: Моя одноклассница, говоришь.
0: Как, ну давай.
1: Хочу еще одного.
0: А, быстренько и уходим, да. Да, алло, привет. Как в шоу «Ждули» там так же.
1: Алло, привет, как тебя зовут?
5: Ребят.
0: Привет.
5: Что у вас? Как вы там?
1: Да нормально. Сидим туда-сюда.
0: Ждем Маркони, а ты?
1: Ждем тебя.
0: Какие у тебя детские привычки остались во взрослой жизни?
5: Ой, у меня привычка, короче, если я наступлю на люк, ну, канализационный, то мне надо найти самое дальнее здание высокое и посмотреть на него три раза. На небо и на него, на небо.
1: Господи.
0: Почему?
1: А то что?
5: А то типа провалишься в следующий раз.
0: В смысле, на самое дальнее здание? А если оно не прогрузилось, как-то на него посмотреть?
1: Ну да.
5: Блин, вот. Тут уже надо голову...
1: Поближе придется подойти.
0: Поближе. Ну, либо на стойке улучшить, чтобы дальность прорисовки...
1: Да, ты же понимаешь, что это ненормально, это шиза какая-то.
5: Да, это, да, я согласен, это прям шиза.
0: И типа ты вот наступил на люк, и там такой дом, и ты на него вниз.
1: И он вот так стоит головой вниз вверх.
5: Да. В голове надо это просто представить из серии, и вот так это будет.
0: А если это ты не сделаешь, типа тебя замучает тревога какая-то.
5: Ну да, типа, что в следующий раз, если я наступлю, я могу провалиться.
1: Да. Был случай,
0: а когда я так и, да.
1: Это самое, один я мальчик провалился. Так не сделал, не посмотрел на здание, его поезд сбил сразу посредине города прям.
0: Вообще, да.
1: Хотя там даже железной дороги не было, да, реально?
0: Да.
1: Ну, знаешь, короче, такая, конечно, да, это ерунда, но лучше не рисковать. Ты прав.
5: Вот. Согласен.
0: Конечно, да. А вдруг да. Еще в люке
5: там надо вернуться. Даже когда на машине съедешь, наезжаешь на люк, ты все равно так
1: делаешь. Даже на машине считается? Да господи.
5: Но это уже просто как бы не специально, а уже просто машинально ты начинаешь делать.
0: Ага. А как тебя зовут?
5: Пора летиться, похоже. Андрей из Питера. Я не помню.
1: Это же Андрюха из Питера. Все.
0: А я видел такое, там это, как его. Один раз люк шел, наступил на дом, и ему надо найти самого дальнего Андрея.
1: Да, и посмотреть.
0: И посмотреть на небо, на Андрея. И вот так. Потому что если
5: он
0: посмотрит так, он попадет в следующий раз в этот дом. Два.
1: А если, если высокое здание наступит на Андрея, то оно должно посмотреть на люк.
0: На люк. Скайуокер.
1: Люк, я твой отец. Люк, все, уходим, волк, валим.
0: Все, давай пока, брат. И вам пока, братья и сестры.
6: Реклама. Реклама. Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583. Три недели.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое радио.

0: Ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Right Round на базе, новое радио, суперхиты, суперновинки на базе. У нас в гостях человек, который... Владимир Маркони.
1: Да, ты правильно все описал.
0: Который все.
1: Да.
0: Только лишь все.
1: А что, микрофон работает?
0: Работает.
2: Все акведы сейчас произнесли. Ребята, привет, доброе утро.
0: Привет, Владимир Маркони.
2: Чуваки, как я рад у вас оказаться.
0: Так мы,
2: какие вы классные.
1: Как будто и не прошел месяц.
0: Вообще. Как будто ждали, что ты принесешь что-то, но, видимо, ты с пустыми руками в этот раз.
2: Ничего подобного. У меня для вас есть подарок с водопада Игуасу. В Бразилии, но об этом немножко попозже.
1: Ой,
2: пока что, знаете,
1: повесили.
2: Немножко повесили, ага. Да.
0: Знаешь,
2: крючочек.
0: Подарки из Бразилии как-то опасно звучит, честно говоря.
3: К себе привез.
2: Да, давайте вспомним фильм.
0: Вот вам привет из Бразилии. Выстрелил.
2: Давайте вспомним фильм «Криминальное чтиво». Я не так, как там хранили часы, привез вам подарок. Нет.
0: Я готовился, конечно, к нашему интервью. Я каждый раз готовлюсь.
2: Да.
0: И пройдемся по вопросам, которые я написал.
2: Вот,
0: Владимир, вы у себя в соцсетях постоянно говорите «ковбои и амазонки».
2: Все верно.
0: Были ли вы сами на Амазонке или на Диком Западе?
2: На Амазонке я был на континенте, где Амазонка протекает.
0: В Бразилии.
2: В Бразилии.
0: О,
2: а на
0: совпало.
2: Диком Западе? А знаете, тоже я был на Диком Западе.
0: Был?
2: Я как-то от одного, от West Coast до East Coast доехал на автомобиле.
1: Это ты про Соединенные Штаты Америки.
0: Ты есть?
2: Вы забыли сделать так.
1: Фу, на них. Фу, вообще.
2: Да, да. Но это было давно.
0: То есть ты реально так... Это же, подожди, но это же прям мечта.
1: Это в бытность
0: когда
1: еще.
0: Когда ты была.
1: Да,
0: сейчас-то
1: да.
0: Уже нет, конечно.
2: Да, был грех.
0: Я всегда
2: был
0: думал,
2: грех,
0: что если ехать в Америку, это надо брать, конечно, тачку и ехать вот
1: в то время, когда и завершилась история проекта.
2: Да. Мы в какой-то момент...
1: Когда один мальчишка вдруг решил для себя больше не участвовать в нем. И погиб.
0: Владимир,
2: нет. А я все еще считаю, что я участвую.
1: Там два парня снимались в одном проекте, а один посередине проекта говорит, я выхожу и уехал домой в Россию. Просто так.
0: Да?
1: Да, а Вова немножко...
2: А почему вы стесняетесь называть Сережу Сережей?
1: Ну, почему? Нет.
2: Нет.
1: Сережка Мезенцев.
2: Это по волнам наших воспоминаний рубрика.
1: Но,
2: ребята, хватит жить прошлым.
1: Конечно.
2: Достаточно. Вы единственное...
1: Давайте жить позапрошлым.
0: Настоящим.
2: Вспоминаем, да, реформы Петра.
1: Вов, сколько проектов на пальцах одной руки пересчитать можно? Сколько их у тебя сейчас?
2: Знаете, есть главный. Есть главный.
1: Есть главный, он там, понятно, в Кремле. А по проектам что?
2: Так, а по проектам. Есть любовь, есть вдохновение всей моей жизни. Это шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия», где я... Ага. Веду классное пятничное шоу в 21:30.
0: Какое-то, где Уолтер Уайт снимается. Это шутка для тех, кто... Да я просто... Ты не смотрел? Сериал, где про то, как учитель химии нашел вторую работу.
2: По моей прическе видно, что я смотрел.
0: Связан тоже.
1: Так, значит, 21:30.
2: Назови мое имя.
0: Да. Он смотрел, видишь, он смотрел.
2: Ну, слушайте, разумеется. Эль Классико. Да, и уже с завтрашнего дня начинается третий сезон. Ребята, третий сезон шоу. Поймай меня, если сможешь. Это настоящее музыкальное, развлекательное казино, где наши звезды... Ты хорош.
0: Да.
2: Где наши звезды?
0: Козерог.
2: Еще.
0: Каземат.
2: Давайте в топочку. Где наши звезды, 4 участника каждый раз, пытаются определить, кто из наших претендентов на 1 000 000 рублей поет, а кто не поет.
0: Ага.
2: И три раунда, где мы пытаемся обмануть звезд. На протяжении всего этого мы веселимся, весело поем. И я элегантно, интеллигентно подшучиваю над всем происходящим.
0: Ага.
2: И в четвертом раунде, который называется «Темная лошадка», суперзвезда, которая для всех остается загадкой, поет это человек или не поет. Это может быть и какой-то артист, может быть спортсмен, политик, все что угодно. А часто это совпадает, и спортсмен, и политик. Выходит на сцену и показывает, поет он или не поет, и нам нужно всем это весело угадать.
0: Ага.
2: Это... Очень смешно.
0: Вообще, звучит круто.
2: Это очень классное шоу. Я с огромной любовью к нему отношусь, потому что шоу можно смотреть всей семьей. А очень немного шоу, которое можно объединить.
0: Но только это и ждут. Два только.
2: Кстати, опять же, там не вся семья.
0: Ну да.
2: Там по отдельности.
0: Сейчас, в связи с этим, что новый сезон, у тебя сейчас тур... А, да.
2: И я скажу честно, я трепещу, и я скажу... Я даже...
0: И верещу.
2: Я возбужден от того, что с завтрашнего дня начинается новый сезон.
1: Ты отбитый.
2: Я не понимаю это чувство, но это фантастика. Это фантастика.
3: Покажите камеру.
2: Что?
3: Покажите...
2: О чем мы говорим?
3: И у него микрофон не работает, другой профиль, если все ничего никто не видит, что
0: никто
3: происходит.
0: Никто не видел. Сейчас.
2: И все это время не было слышно, что я возбужден и что я в самых невероятных чувствах от того, что совсем скоро, точнее уже завтрашнего дня.
3: Они что, растут, что ли?
2: Завтрашнего дня начинается шоу «Поймай меня, если сможешь».
3: Я все сам потрогаю.
2: Ну, приятно оказаться в студии профессионалов, где только сейчас включили микрофон. Ребята, ну кайф.
1: Уберите стеклянные предметы из студии, порежем сейчас ими.
0: Мне интересно, это вот как раз подводка к тому, что я хотел сказать. На авторадио вчера ты также приходил?
3: Или ты в пиджаке пришел, все это самое?
0: Потому что я заметил, что у тебя тур-то сейчас по радиостанции.
2: По радиостанции, каналы.
1: Хочешь сказать, выключи дальний свет.
2: Ребята, это просто приподнятое настроение. Это чувство удовольствия и невероятного кайфа от того, что уже завтра начинается...
3: Наполировываем
2: шоу на телеканале «Россия».
1: Есть ли что-то еще приподнятое, так сказать, у тебя, кроме...
2: Ну, слушайте, боюсь перевернуть ваш стол.
0: В Южном парке этот актер один так же делал, как его зовут. Не Николас Кейдж, а...
1: Не помню уже.
0: Как это?
2: Что с вами?
0: Который в фильме снимался «Львиное сердце», как этот актер, ты знаешь.
1: Это Мел Гибсон.
0: Мел Гибсон. Да, он вот так в Южном парке тоже делал постоянно.
2: И это, ребята, огромная честь.
0: Олег, ну потрогай ты хотя бы.
2: Что? О чем вы говорите? Вот зрители, точнее, слушатели сейчас просто недоубивают. Они едут в... Давайте. Едут в автомобилях и думают, что? Что они переполошили?
1: Артем трогает стеклорезы.
2: А я по-настоящему...
1: Они твердые.
2: С огромным... Так, тут слишком большая пауза. С огромным удовольствием... Говорю о том, что завтра уже в пятницу на телеканале «Россия».
1: Это семьянин, да, это муж, отец неоднократно.
2: И у меня семья в каждом городе. Я передаю всем семьям большой привет.
0: Мало того, семья еще и вот от West Coast до East Coast.
1: Ведь он поехал в магазин канцелярских товаров, там я что-то подложил, подготовился, но это вообще...
2: Я никуда не ездил. Natural.
0: Подожди,
2: абсолютно natural.
0: Это этот подарок, который ты нам принес?
2: Преподайте.
0: Нет, из Бразилии вот это многие привозят.
2: Конечно. Нет, у меня есть другие подарки из Бразилии. Но об этом реально попозже. Это реально с водопада Игуасу будет подарок. Но самый главный подарок для всех телезрителей это завтра, начало третьего сезона шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия». Кстати, по поводу этого шоу, постоянно к нам в программу приходят письма. Анонимки. И позвольте, я зачитаю парочку.
0: Да, анонимки ВКонтакте.
2: Я, честно говоря, вначале удивлялся этим анонимкам, но я все-таки часть из них распечатал, и вот что написано. Очень часто пишут про наше шоу и проведение мое. Маркони, ты искрящийся леденец телеэфира.
1: Так.
2: Раз. Да. Это меня немножко удивило.
0: Леденец на палочке, что похоже, да.
2: Потом, Маркоша, ты элегантный пирсинг в пупке телевидения. Я такой, ладно, допустим. Слушай сюда, Маркони, ты профи с золотым микрофоном. И вот здесь вот я...
0: Распечатал. Это Мезенцев в анонимке пишет.
2: Я допускаю. И здесь, Маркони, ты пентхаус в телевизионной хрущевке. Представляете, кто это все может написать?
1: Ну вот, интересно.
2: Разумеется, скорее всего, это пишут из телеакадемии ТЭФИ.
0: Ага.
2: Откуда еще такие сообщения могут прийти?
1: Их почерк, да.
2: Да, Володя, ты легендарик, крепкий нормис, love you, разумеется.
1: Это академики, да.
2: Скорее всего. Ага. Других вариантов у меня просто нет, и от этого я тоже трепещу. Это фантастика.
1: Мы видим, да. Вот как человек должен гореть своей работой. Вот сразу видно.
2: Я обожаю наше шоу, и говорю это искренне и с огромной любовью, потому что... невероятное количество профи работает над нашим шоу, чтобы люди в пятницу вечером, чтобы все телезрители, чтобы все россияне в 21:30 включили телек и кайфанули. Потому что мы... У нас будут музыкальные номера, потому что мы как раз проводники в классный уикенд. Мы уже переходим в это настроение выходных дней.
1: Все сложнее смотреть в глаза Владимиру. Вот,
2: хоть эй, мои глаза здесь. Мои глаза здесь, подними их повыше.
3: Надень пиджак.
2: Какой пиджак? О чем вы говорите?
0: Отдохнем пока. 1+1, новое радио.

0: Срочно!
1: Прерываем
2: но мы
1: елку.
2: Дослушали ее все-таки до конца, потому что, ну, елка, это
0: ну, новая. Ну, что-то ты вот не дает покоя нам сюрприз. Да. Твой. Ну, что за сюрпризы? Да. Какие сюрпризы?
1: Ладно, ребята, насчет сюрпризов. Один вываливаю. Я был.
0: Надо
1: вываливать. Вам это, я думал, что вам этого недостаточно. Нужно еще что-нибудь вывалить в качестве сюрприза.
2: Давай, да.
1: Мы ж на радио, что? Можно только догадываться, что вываливается.
0: Да, его крупно показывают, 6 камер, мы тут на радио.
1: Да. Это, конечно, трансляции, они убили дух радиостанции. Да,
2: да.
1: То, что вас стали узнавать, предлагать контракты.
2: Кого?
1: Деньжище. Ну да, зачем это нужно на радио?
2: Вот они так же и думают.
1: Это был смех, злорадство. Так вот, я был в Бразилии по работе. И специально на парочку дней пораньше мы с женой прилетели на концерт The Weeknd. The Weeknd, ребята, и знаете что?
0: И что?
1: Это неописуемо, но я сумел его подкараулить, мы познакомились.
0: Ты чего?
1: Я с ним сфотографировался.
2: Реально? Покажи фотку.
1: Блин, ну, я знал, что вы не поверите на слово, поэтому, ну, окей, хорошо.
2: Ага.
1: Прикиньте,
2: вообще офигенно.
1: Прикиньте, перед реально. Концертом.
2: Он прям даже в этой одежде, как в клипе Blinding Lights.
0: Слушай, он худее, чем я представлял себе. Какой...
1: Он в великолепной форме. У него же еще на концертах маска с красными глазами. Слушайте, я чувствую скепсис в ваших насмешках. А давайте сделаем так. А давайте вашей аудитории, у вас же в Телеграме огромная аудитория.
0: Да, да, давайте покажем.
1: Если вы сомневаетесь, то ваша аудитория подтвердит, что это все
2: это правда,
1: real shit, как говорит сам The Weeknd.
2: Знаю, да.
0: Так, ребят, я выкладываю, значит, к нам, может, в канал или куда, в чат?
2: В канаву.
0: В канал. Значит, смотрите, я выкладываю, а вы определяете правдоподобность этой фотокарточки.
2: У меня нет сомнений, что это правда.
1: И скажу честно, столько людей, которые подпевают и Blinding Lights, и Save Your Tears for Another Day. Да, и, конечно, такое грандиозное шоу.
2: Главный уикендолог здесь я на радио.
1: Конечно же, не сравнить с премией Муз-ТВ, которая совсем скоро будет. Но пытается дотянуться The Weeknd.
0: А здесь вот кто? Вот он все-таки худой? Или ты чуть-чуть поднабрал, я не знаю, на бразильских харчах? Тут как-то вот непонятно.
1: Мне кажется, что здесь The Weeknd, во-первых, он в корсете.
0: Ну, понятно.
1: Очевидно.
2: Ага.
1: На Оземпике, к тому же. А я без того и без другого. Но это огромная удача, что перед концертом буквально за 15 минут он успел выйти в общий холл. Я его подкараулил, и мы задружились. И он сказал, какой The Weeknd? Назови мне просто The Витя. Я сказал, ладно, хорошо.
0: Он прям большой... по-русски еще хорошо
1: по-русски
0: говорит.
1: Говорил.
0: Старик, называй меня The Витя.
1: Да.
2: Просто есть впечатление, что тут и Вова, в общем, тоже прифотошоплен к этому помаду, на котором нарисован. И он какой-то неправдоподобный тоже здесь. И подвал какой-то странный.
1: Ну, не, я всегда роскошно выгляжу, поэтому то, что ты думаешь, что это фотошоп, это неправда.
2: Не, ну, похоже.
1: Похоже, да, это оно.
0: Кто вот еще?
1: Слушайте, ваша аудитория подтвердит, что я...
0: Они уже пишут, что это рил, конечно.
1: Рил.
2: Да.
1: Рил. Щит.
0: Непонятно.
2: Тем не менее, это уже подарок.
1: Нет, это не подарок. Это не подарок. Слушайте, какие вы стервецы.
2: Ну, да. Конечно,
1: вы просто
2: подарки.
1: Налетели коршуну на подарки.
0: Как папка вот пришел с работы. Мы просим, конечно.
1: Окей.
0: После рекламы, ребята,
1: после рекламы.
0: Он достает
1: я что-то. Достаю на подарок.
0: Давайте.
3: Новое радио. Yeah.

0: и Рэй Траум.
1: Вова Маркони у нас сегодня в гостях. У нас в соцсетях, в чате там пытаются выяснить, до сих пор фейковая или не фейковая фотография.
2: Ребят, Вовы, конечно же, это реальная фотография. Какой фейк?
3: Напоминаю, я был на концерте The Weeknd в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, и у меня есть подтверждение. Я вам показал фотографию. Я вам за эфиром показал видео,
2: как мы с женой там верещим. Но сейчас тоже, знаешь, нейросети, они могут изгенерировать подобное видео.
3: Ну, значит...
1: Откуда ты можешь быть уверенным, что это реально? The Weeknd.
3: Хорошо, у меня есть другая уверенность.
1: Давай.
3: Он мне показал свой снилс. Но еще кое-что из Бразилии, ребята.
1: Он тебе показал свой сникерс, я думаю.
2: У него двое детей, жена. Все, давай.
3: Я выходил из студии, простите, что? Так вот.
2: Пожалуйста, переходи.
3: Помимо того, что завтра начинается третий сезон шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия». И я всех приглашаю посмотреть. Это классное шоу. Мы его делаем с огромной любовью и вдохновением.
1: Подарки.
3: И оцените. Я для вас привез подарки.
1: Из Бразилии.
3: Игуасу. Это водопад, который находится на границе Аргентины и Бразилии.
1: Ага.
3: Я утром...
1: Безопаснейшее место.
3: Нужно ехать в Бразилию, потому что это очень удобное место, где легко можно ограбить женщину.
2: Да, или подхватить лихорадку, например.
3: Или мужчину. Все, что угодно. Нет, на самом деле там круто, там очень классно. И на этих водопадах я шел с утра, 7 утра, встает солнце, и там такие радуги вокруг этой воды, и я вижу, лежит какой-то камень. Я подхожу к этому камню, в этот момент молния с неба, бам, в него. Я отскакиваю, потом опять подхожу, из камня... Получилось два камня. И знаете, что я там обнаружил?
2: Ой-ой-ой, страшно мне.
3: Ребята, я понял, что это медальоны для вас.
1: Офигеть.
3: Это медальоны реально из Бразилии, с водопада Игуасу. Перед тем, как я вам их передам...
1: Подожди, мы смотрели тот выпуск, когда там экстрасенсы у вас камень разглядывали.
3: Я понимаю.
1: Мы знаем, откуда эти камни.
3: Я клянусь. Это из Бразилии, клянусь. Так вот, я вам сейчас подарю эти медальоны каждому из вас. Но перед этим скажу, что бы вы мне говорили, что бы вы не чувствовали, какие бы ни были искушения перед вами, просто соединяйте эти медальоны, и все встанет на свои места.
2: И все встанет
1: на свои места. Сейчас посмотрим.
2: Так, он нам вручает...
3: Галинин, тебе, пожалуйста.
1: Ага, спасибо.
3: Рэй Траум, тебе, пожалуйста. А теперь соединяйте медальоны.
2: Давай соединим.
1: Подожди.
2: Нет, пахнет камнем. Давай, это точно... тут какое-то слово должно образоваться.
1: Это
3: так.
1: Чего там?
2: 1+1. Это можно? Ну, можно.
3: Можно.
2: 1+1 гетера.
3: Но, что бы вам ни говорили, какие бы искушения перед вами не появлялись.
1: Подождите,
3: конечно,
2: это знак свыше же был.
3: По отдельности к вам есть вопрос, разумеется.
2: Да,
3: но когда
2: но
3: вместе,
1: то стоит
3: 1+1. Гетера!
1: Я видел вот эти рилсы, когда парень подходит к маме и говорит: мама, я гетера. И она думает: ой, ужас, гетера, это нормально. Это правильное, значит.
3: В вашем случае это, конечно, неожиданно, но да.
1: И там прям в Бразилии было так и написано.
3: Вы не подумайте, что я привез камень с водопада Игуасу и вчера до часа ночи с шлифовальной машинкой, с гравировочной машинкой сидел и писал на камне. Нет, это молния.
2: Я в камеру покажу, он реально вытачивал какой-то специальной машиной. Ах, нет, фокусы. Мы сфоткаем пока.
3: Это гравировочная машинка, вы можете подумать. Но это молния.
2: 1+1
1: гитар. Камень еще так сверкает, как будто бы там реально какие-то... Почему-то он сверкает. Может, он стоит денег?
2: Ну, молния сверкала.
3: Конечно.
2: И он сверкает. Заряд молнии.
3: Потому что вы золото, парни. Вы.
1: Точильным аппаратом тут видно, как ты ключами это ковырял.
3: Домофоны. Пока в такси. Пока клиента вез. Да, на светофорах ковырял.
1: Если это реально из Бразилии, то круто.
3: Парни, клянусь, это из Бразилии. Я думал о вас, когда отколупывал этот камень.
2: А вот сейчас вот с этими штуками ты думаешь о нас чуть-чуть? чуть-чуть вот.
3: Я больше думаю о завтрашнем эфире.
1: Какова
3: о завтрашней
1: вероятность,
3: премьере?
1: Что мы сейчас выйдем на улицу, и там у входа не найдем такой же похожий камень просто.
2: От здания кусочка не хватает.
3: Конечно, можно ответить мы массам, что вероятность ничтожная, но не равна нулю. Но этот камень, этот медальон реально из Бразилии, с водопада Игуасу.
2: Мы хотим верить, что Вова через несколько тысяч километров вез камень, чтобы принести его нам на эфир.
3: Я объясню. Дело в том, что я же учился в сельскохозяйственной академии, у меня образование, как бы высшее образование одно образование, потом у меня были дополнительные, но высшее образование у меня агрономическое, и у нас было почвоведение, и на факультете, на кафедре почвоведения у нас огромные коллекции минералов и разных почв, и, видимо, это настолько осело у меня в голове, что я из каждой поездки стараюсь привезти камешек в каком-нибудь красивом месте, где я был, у меня дома просто уже тоже коллекция, как на...
1: Минералов. Опять отсылочка, как у Хэнка Шрейдера.
3: Вот, пожалуйста. И большая коллекция, как будто бы я на кафедре почвоведения. Сдаю там уже в третий раз
1: экзамен.
3: Ты
1: прямо отличаешь землю.
2: От чего? От воды?
1: Ну, нет, типа ты такой... Подбросили...
3: В этом я более-менее
1: мастер. Подбросил нам кто-то землю. Сказали, что это земля с кладбища. Вова приходит такой, говорит, не, на кладбище не такая. Это же чернозем, вы чего?
3: Не, я могу определить суглинки. Вот всякие. Чернозем, конечно, тоже могу.
1: А вот эти вот нивелиры, ты прям понимаешь, там можешь смотреть вот в эти вот... Как вот они стоят, вот эти дяденьки с умным
2: геодезисты.
1: Лицом.
2: Да.
3: Слушайте, геодезия у меня тоже была.
1: Да?
3: Слушайте, у меня было, по-моему, 4 химии в институте. А потом я уже перестал считать, сколько их там было.
1: Да.
3: Поэтому с этим я очень хорош.
1: 4. По прическе...
2: Да, ты похож на человека, у которого была химия.
1: В школе! Все. Так, нужно что-то латиноамериканское тогда, раз у нас теперь камни из Бразилии.
3: Тогда просьба.
1: Да.
3: Слушайте, вы же посмотрели уже фильм «Апекс»? Шарлиз Терон.
2: Ой, это классный фильм, говорят.
3: Chemical Brothers, песня Go. Это самая подходящая, она сейчас настолько мемастная.
1: Это надо заранее текст читать, потому что сейчас поправки вышли, и нужно быть в курсе, о чем там поется.
3: Я читал, там все можно.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: нравится всегда. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: На

0: кадре.
1: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Марконе у нас в гостях человек, у которого миллиард проектов, но основное это все-таки, как ты сказал,
1: шоу на телеканале «Россия». «Поймай меня, если сможешь». Мы запускаемся уже с завтрашнего дня, наш третий сезон.
0: Да.
1: В 21:30. Приходите, смотрите, это классно. Умы еще ярче сделали наше шоу.
0: Да.
1: Теперь в начале каждого выпуска я играю на музыкальных инструментах.
2: Да,
1: прикиньте. Дело в том, что однажды наша съемочная группа и наша авторская группа спросила меня: «Володя, ты играешь на музыкальных инструментах?» Я сказал: «Да, разумеется, да».
0: Ну, конечно.
1: На всех, на 30 тысячах музыкальных инструментах.
0: Ага.
1: А так как они доверчивые люди, они сказали: «Супер, тогда делаем». Я сказал: «Конечно, делаем». И сразу же побежал за всеми своими валторными арфами.
2: И завтра и виолончель раз притаранил. Так,
1: да, и даже балалайчику, концертина будет. Слушайте, а завтра как раз у нас будет арфа. Я буду играть на арфе для вас.
0: Прям для нас.
1: Прямо для вас.
0: Ты скажешь по России один.
2: Нет, но он не скажет, конечно, но мы будем знать, что для нас.
1: Да. Я сыграю на арфе заставку вашего утреннего шоу.
0: Давай. А какая у нас заставка?
2: У нас такая заставка.
0: Короче, там надо понять, умеет человек петь или нет.
2: Поющий или нет.
0: Да хорошо, позвали бы нас кого-нибудь, мы бы спели там.
1: Слушайте, ну мы знаем про то, как вы участвовали в музыкальном конкурсе на Новом радио. И про ваш музыкальный дуэт, ну гремит.
0: Кстати, я до сих пор
1: знаю, что вы профи.
0: ВКонтакте иногда ввожу Right Round. Ну, я типа мониторю посты. И люди до сих пор к фоткам иногда нашу песню прикладывают.
2: Вот так вот, видишь.
1: Ох, были времена.
2: Да.
1: А вот завтра какие времена настанут? На России, ребята! А часто ли такое можно услышать?
2: У нас
1: на телеканале «Россия».
0: Какие еще проекты у тебя? У тебя еще миллиард их. Давай поговорим еще о чем-нибудь.
1: Да, ребята, давайте сконцентрируемся на вкуснятине.
0: Давай.
1: Зачем мы будем говорить о чем-то еще?
0: Если есть шляпные, этот нормальный.
1: Если есть только телеканал «Россия».
2: Все. Вот видимо, был какой-то договор, что за каждое упоминание по косарику падает.
1: Я дорожу своей работой, потому что мы говорим о контракте в тысячи рублей.
2: В тысячи.
0: Ребята, там такие бабки крутятся, вы вообще.
2: Там либо пятера у него, или что-то там. На что он купил эти две воронки маленькие для...
0: На что он купил билеты на концерт Уикенда?
2: Ну, подкопил как-то, я не знаю.
1: Не, ну, меня отвезли, я ездил на работу. Извините,
2: там же, да, это же был проект.
1: Да, там...
0: А меня никто не хочет в Грузию на работу свозить на концерт Канье Веста?
2: Да никто.
1: А зачем? Он же антисемит.
2: Все, видишь, не едем, да? Получается.
0: Нет, он же уже извинился.
1: Он уже не антисемит, зачем ехать? У меня один ответ.
0: Он извинялся, там причем так это выглядело. Сидел, раввин какой-то сидел, Канье Вест, он ему говорил, это мы ему переводили, этот внимательно так слушал. Ну, то есть там прям произошло извинение прям тотальное.
1: Не, мне кажется, что если бы Канье Вест лежал в ванне, наполненной хумусом, вот тогда это еще считалось бы. А так это только полумеры, дорогой Канье. Делай выводы,
0: это
1: дорогой
0: правда.
1: Канье.
2: Хочу сказать, что Владимир единственный из всех гостей, а у нас их было 1000, наверное, за 5 лет. Кто готовится к эфирам искренне, по-настоящему, и не просто там...
0: Ну почему единственный? Иногда нам эклера приносят тоже.
2: Нет, это заскочили в азбуку, понятно. А тут, ты понимаешь, тут... выжигал по камню.
0: Да, из Бразилии камни вез.
2: Фотошоп делал.
1: Слушайте, то, что у меня есть товарный чек на гравировочную машинку, это ни о чем не говорит. Это молния ударила на водопаде Игуасу в этот камень и написала то, что написала.
0: И он действительно показывал фотографии с этого водопада. Правда, водопад там такой же сплющенный, как Уикенд. Но на фоне действительно было что-то. Тем не менее, все равно, ну ты не расскажешь, что за работа в Бразилии была. Или расскажешь?
1: Давайте так. А вот вы говорили про с кем был Канье Уэст, кто ему что говорил?
0: Не знаю.
1: Ну кто что говорил? Ж. Глицинчик сегодня пропустил, смотрю. Вот так вот живем одним мгновением. Пошутили все и убежали дальше.
0: Мы про Канье Веста разговаривали.
1: Ну ладно.
0: Ничего не помню.
1: Было, было. Ну, я ездил с классными ребятами. И скажу так, яхот, ребята. Яхот, это значит вместе. Вот такое вот слово красивое.
0: И вы там как-то работали.
1: И мы там работали вместе. Ну, вместе. А вместе это яхт.
0: Пока вы работали, кто-то там отрабатывал мобильники.
2: А шоу в 21:30 завтра на России, правильно?
1: А я же
2: мне кажется, ты забыл сказать, конечно.
1: Голова вообще дырявая. Пришел, подарки надарил. Сказал, что я такой весь эксайтед, и в предвкушении. Камни. Нет, еще я фотографию. Слушай, ты похож на человека, у которого загораются глаза, когда говорят, что я подаю тебе камень. Так вот, я забыл сказать. Да, точно. Завтра же третий сезон.
0: Да.
1: Третий сезон.
2: Ух ты, какого шоу?
1: Шоу. Да классное шоу. Я вас приглашаю на четвертый сезон.
2: Приглашу.
1: Ага. Очень хорошо. Я вас приглашаю на четвертый сезон. Ребята, это шоу на телеканале «Россия». Шоу называется «Поймай меня, если сможешь». И я веду это шоу легко, весело, играюще.
2: Непринужденно, в такой легкой манере.
1: Да, да.
0: В Бразилии в можно было,
1: одежде.
0: Было это шоу репетировать. К Вове подходит, там телефон у него отжать, а он такой... Поймай меня, если сможешь.
1: Вот. Кстати, никто не покушался на телефоны.
0: Реально?
1: Удивительно. Хотя тут нам
2: ни
1: все...
2: разу, даже покушение не ограбили.
0: Ну, потому что зачем вам твой Xiaomi Poco 6X?
1: Ну, слушай, ну там есть... Там же есть записная книжка, а в ней ваши номера телефона, поэтому это дорогая вещь.
0: Так а что-то мне звонили из Бразилии недавно. Говорили, muchos gracias, господину Райтрауну.
2: Типичный бразильский
0: парень. Я сейчас себе это представляю.
1: Боджия! Боджия, это доброе утро. Кстати, Боджия, у вас же основная аудитория это бразильцы,
0: правильно? Да, да.
1: Мы вещаем такое
2: Бразилию, да.
1: Узкое экспатовое радио-шоу.
0: Да.
1: Боджия, доброе утро. И обригаду.
2: Это спасибо.
1: Обригада, говорят женщины в Бразилии.
2: А убригада, говорят на Европе Плюс.
0: Обригада, говорит Кирилл каждый раз, когда приходит домой, включает
2: Сашу Белого.
0: Обригада.
2: Да, ну это ураган.
1: Когда выключает перфоратор и говорит, все, ребята, выходите, ремонт закончен.
2: Владимир Маркони был у нас в гостях, но он не в гостях, он был, а дома был.
1: Люблю вас,
2: парни. Понанес камней, каких-то фотографий, и это все отправляется в музей 1+1.
1: Классно. Люблю вас.
2: Да. И мы тебя.
1: Люблю вас.
2: Давай, до встречи.
1: Люблю вас.
2: Пока. До завтра.
0: Ну, хватит, не надо лезть. Все.
1: И радиослушатели, ребята, до завтра. Лучшие. Вы лучшие, черт возьми.
0: Ты что?
1: Вы просто лучшие. Обожаем вас. Вы лучшие.
2: Это он про радиослушателей.
1: Про нас.
0: Я думал про нас.
1: Про вас тоже. И про слушателей вы лучшие. Мы вас обожаем. Вы просто конфетки.
0: В 21:30.
1: Обожаем.
0: В 21:30.
1: Обожаем. До завтра.
0: До завтра. 21:30.
1: До завтра.
0: До завтра в 21:30.
1: До завтра.
0: На телеканале «Россия».
1: До завтра.
0: До свидания.
1: Люблю. До завтра. Где кнопка?
0: Вон они, у тебя две кнопки.
2: Затянулось. У меня на груди две кнопки.
0: Может быть,
1: будет другой эфир.
0: Все, пока. Новое радио.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: Прекрасное, солнечное, смешное утро на новом радио. И за это спасибо двум парням утреннего шоу 1 плюс 1, который свою работу выполняет на 5 с плюсом. Продолжение завтра в 7 утра. Пока доброго вечера Дальнему Востоку. Нам легкого рабочего начала и всем под настроение океана. Суперхитов, суперновинок. И меня, Вадима Данилина.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Давайте для любви отдадим все-таки прекрасные весенние, практически летние вечера. Юлиана Караулова-то не такой Вопринова. И подумаем немного о работе. Кстати, офисные печеньки и конфеты вреднее фастфуда, заявили врачи. По словам гастроэнтеролога, причина кроется не только в калориях. Корпоративные угощения незаметно ломают режим питания, приучают есть урывками и мешают нормально насытиться. Именно поэтому офисные перекусы часто провоцируют набор веса, даже если человек кажется, что он почти ничего не ел. А проблему усугубляет сидячий образ жизни в офисе, а также праздничные торты, пиццы и пироги от коллег. Извините, что он такой пессимистичный. Но начал свой эфир, дальше будет легче и проще. Женя Трофимов, Комната культуры. Гости из будущего, и не только, очень скоро в продолжении эфира.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иванушка, а ты куда?
2: В бане, Аленушка.
1: В какие бани?
2: На Малиновой.
1: А что там?
2: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Деми Ловато со своим суперхитом в эфире нового, но продолжение темы, которая замутила утреннее шоу 1+1, про детские привычки, просто вышел в эфир напомнить о том, что если твой организм, взрослый организм, спокойно реагирует на молоко, ну все же вы любите, да, вот это вот все, спокойно реагирует на молоко, то... Внимание, ты мутант. Я просто напомнил, я говорил, по-моему, об этом в прошлом году. Здоровый организм взрослого человека не должен воспринимать лактозу и не воспринимает лактозу. И это норма. Иными словами, если у тебя непереносимость лактозы, то ты нормальный человек. Если спокойно пьешь молоко, то ты мутант. Сейчас перепись мутантов в наших социальных сетях начнется. Я даже голосование. Просто хочу определить, сколько людей с непереносимостью лактозы среди слушателей нового у нас имеется. Поэтому, если не сложно, зайди, проголосуй. Как ты относишься к молоку? Спокойно пьешь, либо у тебя непереносимость лактозы.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
7: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, УГРН 102-543-0-29-68, категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
2: Новое на новом.
8: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: Группа «Добро», суперхит «Вечерами» в эфире «Нового». А с чего вообще все началось? Вся эта история про молоко. Напомню, я сейчас задал вопрос всем слушателям «Нового радио». Кто подписан на наши социальные сети, зайдите, пожалуйста, проголосуйте. Вы нормально пьете молоко или нет? С чего все началось-то? Мой организм не воспринимает лактозу. Тем более вот это вот обычное молоко, еще и парное молоко. Но не воспринимает вообще. Ну, то есть прям мне нужно вообще за километр держаться от молока. И что-то, я этот факт знал прекрасно. И тут на днях решил, я думаю, а вдруг организм перестроился, и все нормально было. Ну, как на днях, вчера вечером. Вдруг организм перестроился, и все нормально. И решил себе купить коктейль такой. Знаешь, его немного взбиваешь, он в пену превращается, такой молочный коктейль. А, ребята, знаете, что я вам скажу? Если ваш организм не воспринимает молоко, даже не пытайтесь пробовать, вдруг что-то изменилось. Ничего не изменится.
1: Реклама.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Новое

0: Магнитогорске 2. Новое
1: радио. На горизонте маячит пятница. Осталось всего ничего. Так что все важные дела можно откладывать понемногу на понедельник. Там разгребем. Жаришка на выход планируется. И мы давай планировать. А чё? Вот тебе 20 минут музыки без реклам на новом радио. Отсюда под твои планы. И я, Вадим Данилин, ну тоже в помощь. Наверное.

0: «Три дня дождя» и «Зиверта». Суперхит «Выдыхай» в эфире. Ну, кстати, по поводу «Выдыхай», особенно для аллергиков, особенно по весне, пришла весьма интересная новость. Я уверен, что ты ее не знал, как и не знал информацию про молоко. Напомню, в наших социальных сетях сейчас идет голосование. Хочу узнать, сколько людей с непереносимостью лактозы у нас. Зайди, просто проголосуй. Воспринимаешь молоко или нет? Так, новость. Ботаники не советуют, не рекомендуют приносить домой букеты сирени. Вот, знал об этом, нет? Сирень может спровоцировать сильную головную боль и аритмию, и даже привести к ухудшению зрения. Букеты обязательно нужно ставить только в проветриваемых помещениях и ни в коем случае не в спальне. Вот, кстати, жаришка началась, и у меня потекло. Отовсюду просто потекло от этой аллергии. Аллергики, привет вам огромный.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх!

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Слушай, новое.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов. Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Где суперхиты? У нас в чарте.
6: Стильно.
2: Где суперновинки? У нас в чарте.
6: Занятно.
2: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
2: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
2: Узнаешь в пятницу в 17.00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
11: 16+. Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
14: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
13: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

0: На море белый песок, шикарный, красивый, суперхит, категории не задушишь, не убьешь. Кстати, и клип красивый тоже. Алды сейчас всплакнули. Да, напомню, новое радио можно не только слушать, но и смотреть. Вот. Но я сейчас не об этом, я снова про работу. Хочу рассказать весьма интересную статистику. Опрос: доля россиян, которые готовы выкладываться на работе на все 100%, за последние два года снизилась с 72% до 63%. Ну и как выглядит портрет самого продуктивного работника? Значит, смотри, кто работает активнее всех. Во-первых, это женщины. Ставят себе более высокие оценки, чем мужчины. Они всегда берут на себя больше обычного. Дальше. Портрет самого продуктивного работника. Это сотрудники в возрасте от 35 до почти 50 лет. Выпускники колледжей. Их средний балл вовлеченности выше, чем у обладателей дипломов вузов. Дальше. Граждане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц трудятся усерднее тех, кто зарабатывает меньше 100 тысяч рублей. Кстати, по поводу 100 тысяч очередной скандал разгорелся, но я не буду сейчас об этом, просто рассказываю тебе сухую статистику. Это портрет самого продуктивного работника. Значит, это женщина в возрасте от 35 до 50, выпускница колледжа. Дальше. Самые вовлеченные профессии – это маркетологи, воспитатели, главные бухгалтеры, менеджеры по продажам, администраторы, водители и квалифицированные рабочие. Вот примерно такой портрет. Да, все остальные не выкладываются на все 100. Примерно такая вот статья. Я бы, конечно, поспорил, но кто я такой? А он просто диджей на радио. Ну что, скоро продолжим. Да? Да, продолжаем.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения, ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое радио.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио. Отдых в Турции резко подорожал на 30% в мае. Причина — высокой инфляции. А я, между прочим, говорю, давно говорил, присмотрись к Китаю. Весь Дальний Восток там тусит и счастлив. Это все новости всегда на минуте. Еще больше музыки в новом на новом. Обещаю тебе, я Вадим Данилин, а сам пока что умолкаю. Всем приятного аппетита!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это «Елка» ее на малютке планете. Суперхит в эфире «Нового». Кто про что, а Данилин снова про деньги, ибо денег, как и отпуска, много не бывает никогда. Так вот, давно замечал это за собой и мог только догадываться, наверное, делал с выводом, но теперь пришло официальное подтверждение. Доказано, именно доказано, что люди тратят больше денег, когда платят картой, а не наличными. А без физического контакта с деньгами чувство потери слабеет, поэтому покупки кажутся намного легче. Так что, если хочешь начать экономить, убери подальше карту и начни расплачиваться налом. Такой тебе совет. И 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы. Начнем мы с Димы Маликовым. А суперновинки от Доуз и не только.
1: Эти треки были новыми.

0: новом радио. Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Иванушка, а ты куда?
4: В бане, Аленушка.
3: В какие бани?
4: На Малиновой.
3: А что там?
4: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
6: Услышь весь район, новое.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Мадонна со своей нетленкой 2006-го, не изменяет память года, сори. В эфире нового сори, что прерываю, конечно. Пожалуй, главная новость этого часа. Рассказываю тебе, конечно же, основное без шелухи. Новость, которая сейчас на всех абсолютно лентах. Удаленка в России под угрозой. Компании массово отказываются от этого формата работы из-за падения производительности. Эксперты прогнозируют, что к концу года число удаленщиков сократится вдвое. Среди причин – снижение продуктивности из-за нехватки коммуникации и самодисциплины. Расслабились вы, короче, очень сильно расслабились. Давайте, дуйте в офис.
1: Реклама. Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Новое радио.

0: Магнитогорске 4.
1: Новые. Рассказывал тебе о том, что новые маршруты до работы повышают концентрацию, и сегодня вот утром поехала новой дорогой и словил превышение скорости. Очень хорошо бодрит с утра такая информация, лучше кофе на самом деле. Это все новости всегда на минуте, продолжаем подготовку к пятнице, поднимаем настроение с помощью суперхитов, суперновинок. Вадим Данилин тоже тут.

0: волю.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музык.
1: Исправь это. Муз.

0: Анна Немченко, «Танцпол везде», суперхит, практически пятничный в эфире Нового радио. А тем временем невероятная история из американской Алабамы подоспела. Настоящим героем социальных сетей стал молодой парень по имени Уолтер. Значит, рассказываю тебе, новость действительно, знаешь, волосы дыбом встают. Рассказываю все практически из первых уст. Накануне первого рабочего дня в службе переездов, ну то есть чел ездит на машине, фирменной своей машине, и перевозит вещи на заказ. А накануне первого рабочего дня в службе переездов у Уолтера сломалась машина. Денег на такси не было, но парень категорически отказался опаздывать. В полночь он вышел из дома и пошел на работу пешком. Ему пришлось преодолеть 32 километра по ночной трассе. Посреди ночи Уолтера заметил полицейский патруль. Пораженные копы довезли парня до адреса первой клиентки. Женщина так вдохновилась поступком грузчика, который всю ночь шел к ней, чтобы не опоздать, что написала об этом в социальных сетях. Пост этот дошел до генерального директора компании Уолтера. Глава фирмы лично приехал к новому сотруднику и подарил ему свой собственный внедорожник Ford Escape. Кроме того, пользователи интернета собрали для парня более 90 тысяч долларов. Вот такая вот шикарная история. Всем бы таких начальников, согласись. Ладно, не об этом сейчас. Сергей Лазарев, «Акваль Джелагония». И не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Услышь весь радио. Новое. Что

0: Лето и Мэри Гу, «Аритмия», шикарно красивый суперхит в эфире «Нового». Тем временем в интернете решили говорить о добром, наконец-таки решили говорить о добром. Завтра дождь пойдет, на самом деле. И пост, который набрал тысячи комментариев, я решил немного его спроецировать на слушателей «Нового». Ну, у кого есть свободное время, все-таки зайдите, пожалуйста, в наши социальные сети. Пост я выложил. Пост, который набрал тысячи комментариев, гласит вот о чем. Расскажите, какой поступок сделала ваша вторая половинка, после которого вы подумали, я выйду за него замуж или я сделаю ей предложение. Интересно почитать, поулыбаться. А почитать есть что на самом деле? Расскажите вы, если у вас есть время. Очень прошу, умоляю. Да, слушайте, четверг за окном. Хватит уже работать. Зайдите быстренько в наши социальные сети «Нового радио». Расскажите, после какого поступка вы решили, я точно выйду за него замуж или сделаю ей предложение. Очень интересно все это почитать. Я думаю, что это плавно перетечет и в тему вечернего «Эвиленд Шоу». Там позже посмотрим. А пока, гоу писать.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Это я сейчас выложил, напомню, пост, который набрал огромное количество комментариев. Расскажите, какой поступок сделала ваша вторая половинка, после которой вы подумали, я выйду за него замуж или сделаю ей предложение. Очень понравился ни мне одному комментарий от молодого человека, который написал, она, внимание, подарила мне паяльную станцию и цифровой микроскоп. Красота! Напишите свои истории. Ну, интересно все-таки. Давайте уже о добром все-таки говорить. Кстати, очень интересная новость подоспела. Чуть позже расскажу. А пока пишите свои истории.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: песни «Обними» в эфире нового. Я был бы не я, наверное, если бы в бочку с медом не закинул ложку дегтя. Пока ты рассказываешь в наших социальных сетях, после какого поступка решил, что женишься на ней 100% или выйдешь за него замуж 100%, расскажу тебе, что случилось у наших коллег в Аргентине. Там даже видео, кстати, имеется. Предыстория. Значит, рассказываю. Америка на своих каких-то сайтах выложила доказательства существования НЛО. Выложила в виде фото и видео засекреченную информацию. Выложила это все. И на одном аргентинском телеканале позвали уфолога, ну, человека, который занимается НЛО, чтобы обсудить опубликованные файлы про НЛО. Но из-за какой-то чьей-то ошибки они пригласили не уфолога, а уролога.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». 3 недели.

0: Белорусские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
7: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
8: Новое

0: Магнитогорске 5. Новое.
1: Тестировщика игрушек для взрослых ищут в Москве на зарплату в 200 тысяч рублей. Можно удаленно. А нет, скоро уже будет нельзя. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к красивому. Нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы на 20 минут отсюда стартует. И я, Вадим Данилин, с тобой еще час. Всем

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Лена,
1: Вика,
0: Вероника.
1: Артур Пирожков, Чика, суперхит на новом. Почти все россияне, оказывается, имитируют занятость на работе. Согласно результатам последнего опроса, 82% работяг периодически прибегают к изображению бурной деятельности, а 40% делают это регулярно. Почти половина прибегает к этому каждую неделю, еще треть пару раз в месяц, а каждый пятый без зазрения совести пользуется навыком ежедневно. Особенно часто это помогает во время созвонов и совещаний, говорят опрошенные. Так хочется задать только один вопрос. Слушайте, а минусы какие-то будут?
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Суперновинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти. Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза «автомобиль по цене бизнес-ланча». Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое. Это мы.
6: Всем привет, с вами Хама Алиенова.
7: С вами Аннет Сайз.
8: С вами Рамиль.
9: С вами группа Добро.
10: Всем привет, с вами Звонки.
11: Всем привет, это Артик Асти.
12: Это Филатов и Кэрос.
13: Это Саня СТ.
14: Это Сергей Лазарев.
15: Всем привет, меня зовут Ёлка.
16: Всем привет, с вами Джонни.
17: Новое радио.
2: Присоединяйся погромче.
4: Radio.ru.
2: Новое на новом.
18: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио. Кто?

0: пока елка говорит проще, Джонни находится в эйфории. Вообще,
1: тоже... как ты это вот так вот соединяешь песни? Как у тебя это получается? Фантастика просто, да.
0: У Джонни тоже интересная история произошла. Трек его 23-го года, который называется «В камине 6 утра», благодаря нейромультикам про клубнику и измены банана, попал в мировые чарты. Вы видели эти?
1: Да. Нет, вообще залетел трек, и я хочу сказать, что очень круто, что мы сразу тоже на него обратили внимание с первой секунды.
0: Так Джонни сейчас конкурирует и с Уикендом, и с Бэд Банни, и поднимается все выше. Хайп, между прочим, продолжается, ведь трек уже записан на английском языке. Залетит ли второй раз или иностранцам все-таки не понравится перевод? Узнаем совсем скоро, а сейчас на русском. Эйфория.
2: 14-е.

0: Джонни «Эйфория», 3 недели в чарте. Далее диджей Смэш. Известно, что это парень из Перми. И свой город не забывает. Часто его навещает. Вот недавно приехал. И приехал не просто в город, а в зоопарк. Да, посетил это замечательное место. И взял под опеку маленького львенка. Да, он будет о нем заботиться. А, он еще подарил, знаешь чего? Он зоопарку еще подарил гольф-кар.
1: Это прям в тренде становится.
0: Да, да. Я решил взять шефство над львенком Татошей. Буду его опекуном. Буду его оберегать и следить за ним, сказал диджей Смит. Ну, молодец, ну, красавчик, чего? В конце концов, я чувствую, что он искренне любит животных. А иначе бы вряд ли он выпустил песню под названием «Бэмби». Вот бы львенок Татоши был бы рад с его олененком-то встретиться в дикой природе. Диджей Смит.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой».
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
0: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
0: На Муз-ТВ.

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Астахов и Емельянов на связи, и у нас середина чарта. Ну, практически. 12 место. Арткасти. Вот мы так часто восторгаемся Севильей с группой Арткасти. Ее красотой, ее талантом, а оказывается...
1: Да, она замужем, между прочим. Надо это... поскромнее как-то восторгаться. А то Тони, знаешь, придет, ты видел его там? Два метра любви.
0: А он приходил, я поэтому себя поскромнее веду. Да, оказывается, ее саму в целом не всегда все устраивать может. Недавно она рассказала, что с детства ненавидела свое имя Севиль. Это ее не псевдоним, это реально крымско-татарское имя, которое у нее в паспорте. И однажды ее папа ей сказал фразу, которую осознавать артистка начала только сейчас. Папа сказал следующее. Не имя делает человека, а человек делает имя.
1: О, правильно сказал. Надо слушать пап, дорогие друзья. Надеюсь, моя дочка тоже сейчас слушает нашу передачу.
2: 12 место.

0: подкасте «Модный поп» минус 5 позиций. Больно падать так глубоко. Ну, немножко опустилась и следующая песня. Называется она «Банк» на 2 строчки. «Айсгергерт» и «Зиверт». Вот честно могу сказать. Я же могу честно сказать.
1: Конечно.
0: В конце концов, я директор же.
1: Конечно.
0: Вот мне «Зиверт» нравится, а «Айсгергерт» мне не нравится. Я вот был на его концерте, мне не нравится его поведение, как он ведет нас. Вот не мое это. Я понимаю, что, знаете, на вкус и цвет, понимаете, и мы новое радио, мы должны давать все, что в тренде. Но, кстати, вот он же вообще был в том году на грани, на волоске от отмены очередной. Он же там похулиганил. Поскандалил, вышел с каким-то фиговым лозунгом на каком-то концерте. Потом Мизулин на это обратила внимание, пришлось надевать эту извинительную водолазочку. Я выпил, я должен извиниться за несмотрительные слова, выпил, позволил себе лишнее и так далее, и так далее. Но я все-таки не ставлю на парня крест. Он еще молодой человек. В конце концов, может быть, действительно, мы, вот Макс, я, Смэш, который там Львенка Татошку опекает, еще и Айсгергерта себе возьмет, я не знаю. И мы все вместе за него возьмемся и воспитаем хорошего комсомольца. Айсгергерт, Зиверт, Банк.
2: 11 место.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Экватор высшей лиги занимает Мари Крамбрери. 10 место с треком «Давай не ждать». А у Мари Крамбрери, между прочим, есть концертный диджей. А вы его все прекрасно знаете. Зовут его М. Хаслер, и он друг нового
1: радио. Да, да, классный парень очень.
0: И не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Он может с ней на концерте выйти из-за пульта и хореографическую связку танцевать. А может вообще на концерте в Туле оператор взять камеру и запилить артистке видос. Многофункциональный человечек. Сейчас ребята в туре катаются по городам, где исполняются мечты слушателей. С кем-то Мари поет вместе со сцены, кого-то поздравляет с днем рождения. Мечты сбываются, поэтому да, давайте да, не будем
1: если
0: откладывать.
1: Если Мари Крамбрери слушала бы сейчас, она бы тебе таких бы навешивала за слово «пульта», понимаешь? Мари очень любит русский язык. «Пульта», «пульта». Ай, господи, молодежь, учите, учить. Давай не ждать.

Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Три недели.

0: продаже домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Новое.

Товарищи, майские праздники остались позади. А это что значит? Это значит, что на новом радио начался прием заявок в очередной наш самый замечательный на свете конкурс «Музыкастинг». Мы об этом вам говорили очень давно, очень долго. Говорили, не откладывайте на завтра. Готовьте песни заранее, потому что именно песни будут бороться за победу и за огромное количество плюшек, которые нужны любому начинающему музыканту. Это и ротация в эфире, и помощь в аранжировке, и продвижение от самого крутого лейбла. Ну, как самого, одного из. Zion Music партнером выступает в этом году у нашего музыкастинга, поэтому бегом. Еще есть время, товарищи, время еще есть. Поэтому заходите на сайт нового радио, там прям на главной странице. Большая такая плашка «Музыкастинг», вы на нее тыкаете пальчиком или мышкой и попадаете вот в специальную анкету, где можно оставить заявку. И, кстати, ребят, которые сейчас у нас на 9-й позиции, Филатов и Кэрос, с примкнувшим к ним диджей Грувом, они будут почти каждый день, когда у нас будет финал осенью, заседать у нас в жюри. Филатов, Кэрос, диджей Грув. Счастье!

0: Ну вот не зря же говорят, что Москва большая деревня. Несмотря на большую площадь, тут у каждого есть случайные знакомые, случайные встречи. И Мэри Гуд тут, кстати, не исключение. Недавно артистка рассказала, что в спортзале незапланированного встретила знакомого из Самары, которого не видела буквально 8 лет. Он узнал ее первым по татуировке. Она знатно офигела от этого, потому что он помнит ее по фамилии Гусарова. Это буквально эпоха мезозоя. Ну, по словам Мэри Гуд. Оказалось, что они живут в одном ЖК, и объяснить, насколько это неожиданный поворот, невероятно трудно. Москва хоть и большая, но умеет прикалываться. У меня, кстати, тоже бывают такие случайные встречи, но я думаю, когда тебя зовут Роман Емельянов, каждая встреча такая случайно случается очень часто.
1: Все случайно и не случайно. Мэри Гу заново. 8 место.

0: Мэри Гуз песни заново, плюс две строки по сравнению с предыдущей неделей. Макс, а что там Евровидение? Не знаешь? Не в курсе вообще?
1: Нет, не читал.
0: Да я, кстати, ты знаешь, я тоже не знаю, что там с Евровидением. А знаешь почему? Потому что пофиг. Стало совершенно пофиг на эту клоаку, на этот какой-то сатанистский бал. Ну, реально, вот мне последние годы это не нравилось. Из музыкального конкурса это превратилось, во-первых, полностью в политизированное мероприятие. Во-вторых, ну, просто вот это фрик, бойня, кошмар. Вот я только знаю, что там какой-то сейчас скандал огромный, забойкотировал сразу несколько стран из-за того, что там Израиль участвует. А они говорят, мы не будем. То есть, несколько стран все-таки поняли, что это не другое, как бы, а это то же самое. Но в то же самое время я слышал, хотя не слышал песню, что у Израиля как раз в чем там еще запиндя, у Израиля какая-то хорошая песня, которая может победить. Тогда это будет просто вообще скандал. А вот у нас будет скоро, что Интервидение у нас скоро будет опять, да? И опять на нем, наверное, будет выступать Шаман, но нет. Кто там будет выступать, это будут определять специальные люди, об этом сказал Михаил Швыдкой, а рвется представлять Россию, знаешь кто?
1: Кто?
0: Бервульф. Да, она хочет, она говорит, что она не получала пока предложения, но кажется, что это произойдет. Мне кажется, она проболталась. Мне кажется, она просто проболталась. Давай поставим галочку и посмотрим, будет ли. Если проболталась, то это некрасиво. Получается, что все остальные как бы уже лишены шанса. Недаром на многих телевизионных проектах, вот, например, на «Маске», там подписывают огромные контракты такие на суммы штрафов, что если ты проболтался где-то, вот там миллионы миллионов, поэтому надо как-то поскромнее себя вести. Но, впрочем, если это не она, то, может быть, это вот такая замануха. Бервульф, «Феникс».
2: Седьмое место.

0: Шестое место. Группа Немига с треком «Довольна». И Карина из этой группы рассказала, где она уже успела поставить галочку своей артистической жизни. Итак, поехали. Менять часовые пояса и градусные поля, как перчатки? Было. Делать вид, что умеет играть на гитаре? Было. Видеть себя на главных билбордах? Пожалуйста, было. Слышать, что в разгар концерта отвалился звук? Это тоже было. Петь мимо слов, когда отвалились ушные мониторы? Было. Из отпуска с чемоданами возвращаться прямо на радио? Было. У вас такое было?
1: Да, у меня все это было и намного больше. А вот, кстати, по поводу отваливающихся мониторов. Как-то раньше люди вообще без них пели.
0: Да.
1: Вообще, не то, что без ушных мониторов. И вообще без мониторов, которые на тебе звук дают. Вот просто куда-то туда уходило, в пустоту. И ничего, в ноты попадали и пели прекрасно. Так что я надеюсь, что и это когда-нибудь будет в жизни солистки группы «Немига».
2: Шестое место.

0: Не мигают, довольно. Знаешь, кто по-настоящему довольна?
1: А кто же?
0: Девчонка из Нижнекамска. Понимаешь, Алиса Давлекаева. Она мечтала попасть на концерт Сереги Лазарева.
1: Ага.
0: Мечтала, и, видимо, мечта была так далека, что она рыдала, ревела. А знаешь, родители же любят, они это снимают всегда. Вот эти мучения, страдания детские, как бы. Еще и в интернет выкладывают. И ролик разлетелся.
1: Кошмар.
0: И долетел до Сереги.
1: Ага.
0: И Серега прислал ей билеты на свой концерт. Ну, молодец же. Хороший парень Сергей Лазарев. Последний танец.
2: Пятое место.

0: Надеюсь, кто-то и детям Сергея Лазарева тогда ответную историю пришлет. Он рассказывал, что не дает им есть сосиски.
1: Да, не дает им есть сосиски. Сам втихаря ночью к холодильнику пробирается и ест сосиски один.
0: Да, следующий герой нашего чарта Вань Дмитриенко не ел сосиски, а наелся крема с ядом гадюки. На одном из концертов парень подвернул ногу, для лечения которой купил специальный крем. После чего его потянуло на сладенькое. Клубнички он себе заказал. Руки помыло не очень хорошо. По итогу с Ваней все в порядке, но потянуло просто на ядовитенькое.
1: Ну, надо, во-первых, антидот принять сразу или отсосать кровь из раны. Это если змея укусила. А если ты уже сам как бы нажрался, это я даже не знаю, что делать.
0: Там другие истории. Ртуть.
2: Четвертое.

0: Большую лигу нового радио продолжает Кирилл Лирик. А ты знаешь, кто он по профессии-то изначально, по диплому?
1: Не музыкант, да?
0: Музыкант, но не просто музыкант. Он дирижер.
1: Вау.
0: Представляешь, да, настоящий самый. Я закончил музыкалку, потом и колледж. Не раз доводилось руководить оркестром, говорит он. Представляешь, маленький такой, Лирик такой, и оркестр такой, и он так палочки тыкает там, а там человек по треугольнику, бабах, понимаешь? Руководитель, всех слушается вообще замечательно. И он говорит, что дирижеры — это сердце оркестра, как и саунд-продюсер — сердце хита. Оба контролируют, как должен звучать инструмент, с какой громкостью и темпом. У работы дирижера и звукорежиссера много общего. Нашим звукорежиссерам с нового радио глобальный привет. Ребята, дирижеры наши, песня для вас называется «Кассеты».

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Иванушка, а ты куда?
4: В бане, Аленушка.
3: В какие бани?
4: На Малиновой.
3: А что там?
4: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
11: Новое радио.

0: Здравствуйте, это Высшая Лига, здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов, и мы на верхушке нашего хит-парада. Мод, его песня «Намек на нас» на втором месте. Артист вместе с «Бай Индия», их чё? Приходили к Райтрауну и Калинину.
1: Слушали эфир, смотрели фотки, видео.
0: Там они презентовали свой новый трек «Шаде», который на стриминговой площадке занял первое место. Также парни раскрылись, что Индия при написании этого трека баловался нейросеткой. Там, собственно, и нащупал звук. Кстати, в треке «Намек на нас» тоже есть следы нейросети.
1: То есть попросту сам ни хрена не сделал, нейросетка сделала за него все. А он
0: не так,
1: там нащупал звук, конечно, мне.
0: Они осуждают всех тех артистов, которые делают все полностью нейросеткой, а используют этот прием как инструмент.
1: Осуждаем, но делаем.
0: Мод.
1: Пчелы против меда.
2: Второе место.

0: плюнуть этот трек. Мне кажется, уже надо ставить ему в расписание участие в премии «Новое радио Awards» в следующем году, потому что, ну, это, я не знаю. Но, впрочем, появляются каждый день новые песни, может быть, что-то посерьезнее будет. А знаешь, в чем прикол самый? Эта песня вообще была не для него.
1: А я знаю.
0: Да, он писал альбом для какого-то другого вообще артиста. Правда, вроде бы он должен был там тоже как-то подпевать, но что-то решили, как он говорит, решили, что не очень подходит по звуку для этого альбома, и я решил спеть сам. Представляешь, вот тот чувак, для которого эта песня была написана, он сейчас...
1: грустит.
0: Блин, думает он, ну это же на его месте должен был быть я. Напьешься будешь, Холли Флейм, тону.
2: Первое.

0: только одну.
1: Это была высшая лига, лучшая двадцатка страны. С вами были Макс Астахов, Роман Емельянов. Я надеюсь, что вы послушали от начала до конца. Если что, для вас всегда есть повтор. Подписывайтесь на наши соцсети, голосуйте, пишите, какие песни вам нравятся. Хотите на нас с Максом посмотреть в ближайшее время? Приходите на финал медиабаскета. Мы там будем, оба будем болеть за команду Докс. Я, по крайней мере, буду топить. Хороших вам выходных. Ну, они еще, конечно, не сейчас начинаются, но, знаете, четверг, маленькая пятница. Пока, будьте здоровы.
2: Пока.

0: студию на новом радио. Удивляет, что на просторах интернета полно людей, которые считают, что хит «Джулия» первым исполнил Макс Фадеев. Ребят, ну, скажем мягко, вы не правы. А вот Макс Фадеев мягко не говорит. Он решил Линду засудить по самые помидоры за, значит, авторские отчисления и так далее. Казалось бы, да, такой вот прям великолепный был симбиоз, дуэт. А вот такие вот баталии до сих пор продолжаются, хотя предание старины глубокой. Но вот нет, старые поминают, и ну и благо, чтобы глаза еще на месте оставались. Новое радио, суперхиты и суперновинки непременно, но иногда мы квашимся в анналах истории.
1: Эти треки были новыми.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
0: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
3: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косит, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
14: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-29-68. Категория 6+.
13: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: внезапно показалось, что нужно, не знаю, садиться в кабриолет, ехать на морское побережье и пересаживаться на яхту, чтобы кататься вечером с друзьями, пить коктейли, встречать сансет. Ну, почему-то вот эта вот композиция на такие штуки навеяла. А почему бы, собственно, о таком и не помечтать? Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Я за них буду отвечать в ближайшее время в проекте... На каком же проекте? Что был раньше, думал сказать, но нет. В проекте Эвиленд уже через 10 минут Дорогуша распахнет свои двери. Вот. Не пятница, да. И не море. И никакого кабриолета. И ничего страшного. Отличного вечера всем нам.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, северо-западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Европы.
1: Всем привет, это Мэри Гу.
0: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
0: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
5: Новое радио. Присоединяйся погромче. Нью-Рей.

0: Давай, Вадим Вавилен. Ага, всем привет, салют, слушать новое радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Поехали.
1: Я вот думаю, это же надо обладать огромным таким количеством интеллекта, чтобы при насморке, да, и забитом носе врубать кондей, не знаю, да. Режим заморозки.
0: Я именно поэтому на улице, если что, 23 градуса, я сижу в толстовке, потому что я знаю, что у нас будет холодно здесь. То есть по улице ты идешь в жаре, приходишь сюда весь потный и замораживаешься.
1: Контрастный душ.
0: Да. Это так. Это, хотя у меня теперь каждый день контрастный душ, потому что отключили горячую воду.
1: А с какой стати-то так рано?
0: У меня вообще... Нет, подожди. Друзья, во-первых, сегодня токсичный четверг, и все последующее нытье у нас обосновано тем, что день такой, окей? Пока я ною и негодую, точнее, негодую, вы можете смело в соцсетях нашего, как бы, великолепной нашей радиостанции писать, что вас бесит. Я жду того самого человека, который каждый четверг пишет, что я ною. Итак... Кто отключает воду в мае?
1: Ну, я так полагаю, ЖКХ, вы что вытворяете, ЖКХ?
0: Я готова позвонить им, потому что я, ты что думаешь, я не проверила архивы? В прошлом году вот эта вот эйпопея с бойлером о том, что он, оказывается, у меня все это время был, я 2 года живу не в курсе. Каждый месяц открываю вот этот ящик, смотрю, и в глаза мне вот этот бойлер вот так вот просто прорывает мне роговицу, а я его не видела. Я посмотрела, в прошлом году отключали воду в середине июня, то есть летом.
1: Но
0: сейчас
1: еще отключат, не переживай.
0: Нет, а что это?
1: Июня
0: что за дурка?
1: Будет, да.
0: Это что такое вообще? Что это? Я причем не поняла. Я вернулась.
1: Есть плановое отключение, есть внеплановое.
0: На вот 2 недели внеплановое?
1: Ну, получается так.
0: Нет, подожди, мне нужно сейчас почитать чат дома, пересмотреть. Реальное внеплановое на 2 недели?
1: Не, ну просто, не знаю, прорыв какой-нибудь там или
0: прорыв
1: дорогу.
0: Есть у меня. Ты не видишь, как меня прорывает?
1: Да, вижу.
0: Ребята, потому что я кому не пожалуюсь, никто не разделяет мою боль, потому что никому воду не отключили.
1: Да мне иногда кажется, что когда отключают лифт в доме, парюсь только я.
0: На каком этаже ты живешь?
1: На самом верхнем. Ну, из 7.
0: Ну, на 7 еще не так обидно.
1: Нормально, да. И фокус просто в том, что первый день, второй, третий, ты так еще хочешь, думаешь, ну ладно, что никто не наберет-то никак.
0: А сам-то, конечно же, тоже не можешь.
1: И сам не набираю. Потом звонишь, говоришь, здрасте, заявочку примите, пожалуйста, да, адрес какой, такой-то, такой-то. Ну, все принято, подождите, а что, до этого не было? Нет. И ты думаешь, твою мать, с кем я живу?
0: А все в
1: зожниках играли. Что за соседи? Вы кто такие вообще? У вас вам комфорт вообще что-нибудь в жизни? Ну, терпилы вообще, что ли, а?
0: Все терпилы, да, мы все терпилы. Поэтому, друзья, первая претензия к этому дню, главная претензия этой недели на данный момент, это отключение горячей воды только у меня. Если у вас тоже отключили, напишите. Но что-то мне подсказывает, что только мой дом прокаженный.
1: А тебе еще твой сосед дедушку не сказал, что я знаю, как с бойлером убрать?
0: Я с ним еще не виделась. Ага. Но как будто бы можно и этот, и с бойлером попросить его обратиться. Очень хочется под горячей водой пожить. Помыться.

0: Так, значит, все те люди, которые написали, что у них тоже отключили воду, вы вообще теперь мои самые лучшие друзья. Я готова быть крестной ваших детей. Вы можете быть моими крестными тоже. Всем все прощаю, вы все лучше. Потому что я-то думала, я одна страдаю. А как приятно страдать не одной.
1: Ну да, разделить печали свои.
0: Да.
1: А вот ванну разделить с такими же непомывшимися интересно было бы?
0: Нет, неинтересно. Окей. У меня нет ванны. Дальше, значит, очередное, вот очередной плевок в мое загорелое лицо. Чуть загорелое пока что. Я думал, что Эви прям шоколадка, а она оказывается латте. На следующей неделе в Москве 26 градусов. Один раз я схожу вот этот оплаченный мною бассейн, и все. И вы можете езжать на свои Бали, на свои Турции, куда угодно. Вы не сравнитесь с моим загаром.
1: Ну нет, есть персонажи, вот, например, Санечка Аникин.
0: Он, наш, давай мы не будем сравнивать. Нет, мы не,
1: который...
0: будем, мы не будем сравнивать мой зимний, мое зимнее вот это вот побеление ежегодное, как у зайца, и его месяц на Бали.
1: Так он и сейчас там. Так что
0: не дуркуй. Я зимой, как все черные, белею, потому что нужно эмигрировать под местность, в которой ты находишься. Понятно? Не беси меня. Давай, ну не...
1: Ну как, ну в четверг можно.
0: Ну, вот я даже не знаю, что бесит тебя. У тебя ты такой ванильный стал, добрый. Поэтому чуть, ну хоть что-нибудь-то придумай.
1: Слушай, я вот прям совсем на днях наткнулся на мемуары Ози Осборна.
0: Ага.
1: И он токсичность свою излучал очень симпатично. Он же англичанин в первую очередь, да?
0: Yes, sir.
1: Они вот любят, да, как-то витиеватенько, например, о каких-то вещах говорить. Вот когда его спросили, каково это быть Ози Осборном, он сказал, да, могло быть и хуже, я бы мог быть Стингом. Вот казалось бы, да? Что плохого? Кого он тут оскорбил? Но, тем не менее, причем дяденьки почти ровесники,
0: ага,
1: что удивительно. Но еще красивее поступает его жена.
0: Ну-ну.
1: Когда журналисты на ее благоверного нападали, а был за что, понятное дело, да? Писали всякие публикации и так далее. Она отправляла им коробочки Тиффани. Ты представляешь себе, вот приходит коробочка Тиффани, посылочка, ты такой, вау-вау, как мило.
0: А там?
1: А там какашки их собаки.
0: Ну, крыса.
1: Да?
0: Но очень-очень-очень мило.
1: Ну,
0: это хорошая подлость, но она гадюка.
1: И вот ты думаешь,
0: гадина,
1: что с этим фекалием делать, который из дома Осборнов прибыл?
0: Ну, вообще можно...
1: Рассказать об этом
0: наши
1: или нет?
0: Наши бы продали на Авито и продали бы, как салфетку Егора Крида за 5000, вообще легко.
1: Салфетка Егора Крида?
0: Ну, вот и думайте, чего касалось.

0: Ну, дорогуша, смотрю я на тебя, восхищаюсь, как обычно, шикарно выглядишь, молодец, но почему-то у меня в голове сейчас, знаешь, такое вот ощущение, что я вот взял кусок пенопласта, так, посыпал песочком и начал по асфальту. Так. Фу,
1: это я? У тебя такие ассоциации?
0: Нет, называю? Это потому что я заглянул в комментарии, а в комментариях у нас обсуждается тема, которую ты задала. И там вот эти, знаешь, вот люди, хорошие люди, казалось бы, такие красивые аватарки, а такое пишут, что аж прям плохеет капитально.
1: Ребят, у нас сегодня, так как токсичный четверг, и вы знаете, что мы берем темы, ну, специально такие, чтобы немножечко подраконить. Пенопласт — это лучшее, что ты мог привести в пример. Ненавижу звук пенопласта. Это просто, это какое-то мракобесие. Короче, мы сегодня будем обсуждать слова или выражения, которые вас раздражают. Такого очень много накопилось, поэтому прям давайте вспоминать. Я начну. Слово «крайний» — ненавижу. Просто ненавижу.
0: А как же песня замечательная Жени Трофимова «Крайний снег»?
1: Ту, которую мы не ставим в своем эфире. Да, суперская песня, обожаю. Классная. Дальше.
0: Я найду сегодня.
1: Я каждый раз пытаюсь понять, почему люди используют слово «садят». Их садят рядом со мной. Вы что, на приколе? Мы ЕГЭ вообще планируем сдавать? Или как мы его сдавали?
0: Не, ну меня в таком случае немножечко раздражает написание слова «выиграл» через экран.
1: Выиграл.
0: Выиграл.
1: Или придет.
0: Придет.
1: Да, да, это
0: выиграл.
1: Тоже это все сюда же. Также я никогда не могу понять, почему не можете запомнить, что мое день рождения, ребят, это ваш день рождения. Ну, это мой день рождения, понимаете? Мой день. Вы же не говорите «мое день». Что это такое? Мое день рождения. Почему? Если мой день рождения. Мой день. Мое день. Че дуркуем? И я вам напомню, что сейчас правила русского языка вам рассказывает человек 50% крови, у которого нигерийская.
0: Ну да ладно.
1: Африканская.
0: На африканском что-нибудь скажи, пожалуйста.
1: Утута-ту-ту-ту-ту. Пишите на всех наших соцсетях.
2: Новое радио и Вельвет.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Кросс. Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Мне сейчас попался рилс. Да, я смотрю рилсы, пока слушаю музло. И что? А кто так не делает? Вы еще скажите, что вы на работе все 8 часов отрабатываете, и вообще ни разу вот не было такого, что вы на своем компе открывали вторым окном сериал. И когда проходил начальник, вы его так скрывали.
1: Я тебе больше скажу. У меня друг, главный инженер проекта, он строитель и все такое. И как-то он уволился с работы за то, что ему запретили сидеть в мессенджерах.
0: Ну, здрасте.
1: Да. Он уволился, нашел контору, где было не против сидеть в мессенджерах.
0: Ну, здрасте.
1: Да. Он уволился, нашел контору, где было не против.
0: Так вот это занятие.

0: А, круто.
1: Подожди, я сказал это три раза, у меня теперь сомнения. Ну-ка загугли при мне. Ты из меня делаешь клоуна какого-то. Я должна
0: Ярославе.
1: Понять. ГТРК Ярославия? Ну, типа как Ярославская область. Мы сейчас, да, мы будем тратить на это время, друзья.
0: Да.
1: Ну, ГТРК Ярославия. Короче.
0: Ну, есть Ярославль.
1: Ну, Ярославль, да. Ну, называется Ярославль. Ну, все, давай, не
0: Окей,
1: это.
0: Ладно.
1: Вот, это офис, в котором я работала, все понятно. Я каждый раз, когда писала сюжеты или искала новости, у меня всегда, у нас были двойные компы, у меня всегда фоном был открыт какой-нибудь сериал. Мне нужно было, чтобы был шум. При этом я работала с одним наушником, чтобы другим ухом слышать, что в офисе происходит. Сейчас мне тоже сложно сконцентрироваться, вот просто, чтобы мы вот так сидели. Мне вот, ну, надо больше потоков информации. К чему я? Мы ушли от темы. В Рилсах сейчас попалась девушка, которая поселила новую фобию. Но не то, чтобы я ее боюсь, потому что меня, к сожалению, не касается действия сейчас. Она написала, что ей 30 лет, и у нее случился инсульт во время занятия любовью с мужем. Она написала: 23:35, занимаемся любовью с мужем, 00:05, я в больнице с инсультом.
0: У меня вопросики. 30 лет, вы чем там занимаетесь-то?
1: Приколи.
0: Домашние тапки, Ашан.
1: Ну?
0: Ну и новости.
1: Я в шоке. Я в шоке от того, что я захожу в Рилсы, чтобы немножечко потупить и расслабиться. Каждый раз ты туда заходишь, тебе говорят 5 признаков того, что у тебя ранняя деменция, и ты поймешь это прямо сейчас. Назови 3 последние цифры номера учительницы, которая была у тебя в 3 классе.
0: Да.
1: Если не назвал, все плохо.
0: Самый бредовый, ты не знаешь наверняка номер домофона или квартиры ни одного из своих близких друзей.
1: Конечно.
0: 100%. Даже родителей не знаешь, скорее
1: Нет,
0: всего.
1: Это
0: а вот номер
1: еще.
0: Телефона какой-нибудь, который в 6 классе тебе там одноклассница продиктовала, чтобы звонить ей и спрашивать домашнее задание, почему ты помнишь?
1: Ну, ты знаешь какой-нибудь номер наизусть, в принципе? Кроме своего. Ну, жены?
0: Ну, если я постараюсь, то да, достану его из чертогов.
1: Ага. Ну, я знаю свой, я знаю номер мамы и 8-800-555-3535.
0: Просто лучше позвонить, чем у кого-то занимать.
1: Вот эту дурку я зачем-то запомнила.
0: Да.
1: Причем мне казалось, что это какая-то локальная история, а ее все знают. Это, получается, всероссийская история?
0: Получается, да.
1: Не будем вникать.
0: Интересно, кто-нибудь звонил?
1: Не будем звонить.
0: Никогда в жизни.
1: Не надо.
0: Нет.
1: Лучше, хоть и говорить.
0: Лучше занимать.
1: Будем занимать, да. Будем занимать. С днем кредитов, друзья. Сегодня, кстати, день фрилансера. Тема кредитов и тема фрилансерства очень близка.
0: И тема токсичности тут как-то четверг, леди джентльмены. Скоро почитаем ваши сообщения.
1: Да, можете пока занести вот все, что вас бесит, и слова, которые бесят, и вообще...

0: Или Димы себя демонами величают?
1: Мне кажется, каждый второй.
0: Вот Дима Урих, пожалуйста.
1: Димон и андроид. Прикольно? Приколдес. Дима Урих мне очень нравится и вообще.
0: Славик.
1: Я жду, когда он сейчас взлетит, хотя он так куда-то уже полетел, чтобы говорить, что вообще-то знала его до того, как он полетел.
0: Но он летает же с баскетбольным мячом к кольцу,
1: да,
0: например.
1: Да, но сейчас уже слишком ответственные игры, поэтому сейчас он летает немножечко в другом месте. Короче, Дима Урих класс, у него есть песня «Осень, не осень». Если я вот сейчас-то сказала, завтра мы ее можем поставить, она похожа на молодого Агутина. Клянусь. Ну или давай в другом часе, в следующем, под конец. Ненавязчиво. Ну что за праздник, Дима
0: Какая
1: Уриха?
0: Еще осень? Весна. Хотя ладно, токсичный четверг, позволительно.
1: Осень, окей. Не осень. Ну не типа осень. Как очень, или осень не очень, или очень не осень. Ну короче, не суть. Вообще звучит, как будто это молодой Агутин, клянусь.
0: Кстати, вот буковки Ч и С, они находятся рядышком.
1: Yes.
0: Да,
1: как Ю и Б.
0: Как Ю и Б. Угу. Юли подтвердят. Так вот, вот эти вот опечатки, получается, я осень-осень сильно тебя люблю. Вот что-то такое, да? Мы сегодня обсуждаем как раз-таки вот эти вот слова, которые почему-то вас раздражают, хотя, может быть, изначально человек и не пытался вас обидеть, сказав, что «А кто крайний?»
1: Да, да, это просто в мире нормально. Вот Надя написала: меня бесит, когда люди в конце говорят «ся». Не останусь, например, не останусь, а останусь, к примеру. Не останусь. Да, это ужасно бесит. Сразу, можно сходу я добавлю, что меня ужасно бесит, когда люди говорят о себе, говорят как дети. Как ага. диван, колосо. Я это просто ненавижу. Пожалуйста, остановитесь. Тебе, у тебя лоб, блин, ты 35, 40, 50 лет. Холосо, как дела?
0: Особенно, мне очень когда нравится. Это делает девочка 40-летняя с формулировкой, а мне больше 22 никто не дает.
1: Да, да.
0: Да?
1: Я не могу. Ни девочек, ни мальчиков не могу понять в этом вопросе. А есть такие люди.
0: Котенок раздражает, когда уменьшительно ласкательный суффикс к месту и не к месту.
1: Ой,
0: доброго вечерочка.
1: Сейчас попьем чаечек, поставь чайничек.
0: Да-да-да, зайдем на заправочку.
1: Покушаем.
0: Покушаем,
1: но мне кстати. Нравится слово «кушать».
0: Я знаю, у меня тоже что... отвращения нету, да.
1: Я знаю, что оно применимо только к детям, но...
0: И к людям, у которых нет зубов, которым почавкать надо.
1: Да, но иногда оно как будто бы очень даже уместно. Уместно тем уровнем любви к еде, который ты хочешь отразить. Потому что дети же очень любят есть, да? Я не знаю, как оправдать то, что я люблю говорить это слово, пока у меня аргументация нулевая.
0: Вадичку Данилина, нашего прекрасного и замечательного, раздражает слово «мэчиться».
1: Мэчиться?
0: Мэчиться.
1: Замэчиться.
0: Замэчиться. В Тиндере, наверное.
1: Ну да, наверное. Мэч
0: там были какие-то там...
1: Вообще,
0: мощные.
1: Я сюда же могу добавить, что во многих корпорациях сейчас есть такая история, что они зачем-то английские слова максимально пытаются внедрить в свой
0: да
1: лексикон.
0: Да их слушать невозможно.
1: И это такая дурка.
0: Просто, блин, мне бы хотелось сейчас какое-нибудь предложение составить.
1: А я тебе помогу.
0: Давай.
1: Вот, например, я просто работала в такой среде, и это было не ГТРК, Ярославе. И там, знаешь, ты, например, что-нибудь сделал, написал, и тебе пишут: можешь мне форварднуть это сообщение? Не переслать, а форварднуть.
0: И там миллион
1: таких
0: слов.
1: Я тебе фидбэкну чуть попозже,
0: да,
1: родная.
0: Да, да, да, да.
1: А что за America? Скажи, что ты мне ответишь, дашь обратную связь. Форвардни в меня сообщение, я тебе фидбэкну чуть попозже. К чему? Зачем?
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Трава растет, сезон идет, насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. Полученные инструменты РУ. Город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности... Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Шоу
6: Лэб с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Platinum, срок акции, бесплатное обслуживание по карте Platinum, май-июнь 2026, с 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
13: Новое радио.

0: Захотелось, да?
1: Да. Мне нравится, у нас плейлист приобретает какие-то летние оттенки. Это очень приятно. А, значит, у нас вот тут вот, если выходишь, у нас тут есть мост в Красногорске, на этом мосте, всегда что-нибудь допродают. Сейчас у нас сезон клубнички, как я это узнала вчера, целую телегу туда притарабанили. И, значит, очень вкусно она пахнет, она прям ароматная. Я думаю, из-за того, что сейчас все цветет, я каждое утро пью антигистаминные, потому что я аллергик, и сейчас вот, вот эта черемуха, сирень, яблоня, вишня, береза, все подряд. Поэтому мне аллерголог сказала, просто нужно сейчас каждый день пить антигистаминные.
0: Если бы ты жила в центре Петербурга, тебя бы это все не парило, там нет деревьев.
1: Ну вот, а я выбрала жить тут. Я, значит, это все пью и думаю, если я на этой волне также и клубнику в себя запихну, ну чисто, ну там же уже есть антигистаминные, ничего же со мной не будет, потому что обычно, мне тоже аллерголог сказал, друзья аллергики, имейте в виду, если у вас аллергия на клубнику, вот у меня она имеется, я обычно просто ем до момента, когда понимаю, что уже очень сильно все чешется, выпиваю антигистаминное, жду и продолжаю есть. Если ничего не отекает, супер, если начинается отек, я пью еще одно и жду, что не надо будет вызывать скорую.
0: То есть формула Регины Тодоренко тоже не работает с тобой?
1: Так делать нельзя. Нельзя. Вот, и просто сейчас наш босс Роман Саныч тоже выложил фотку с клубникой. Там эта клубника. Я думаю, может быть, это знак? Может быть, пора наклубничиться жестко.
0: И сливочек еще.
1: Я люблю сливы, кстати. А, ты в смысле? Ну ты что, дед, куда тебе? Клубника со сливками?
0: Ну, это вкусно.
1: Это в прошлом. У тебя.
0: Так почему это можно есть, только если какие-то эротические сцены подразумеваются?
1: А зачем они сделали? Я на самом деле, у меня много вопросов. Зачем они взяли именно клубнику со сливками и впихнули в свои эротические сцены? Мне вот очень нравится скумбрия и пюре. Впихнули бы это, а вот попробуйте, впихните. Или салат, огурцы, помидоры, сметана, и потом черным хлебушком вот так вот помакать вот это все оставшееся. На живот ей вылей, вот так попочек помакай. Ну, не, вот это так не возбуждает, как клубничка да со сливками.
0: Извините, куда скумбрию нужно?

0: Land на новом радио. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Ruskin.ru.
1: Новые на новом. Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Давай, уе. А, сегодня токсичный четверг. Меня все бесит жестко, ребята. Вообще ужасно все раздражает. Токсичный четверг – это день, когда мы делимся всем тем, что нам не нравится, вызывает некоторое раздражение, негативную эмоцию подкидывает, и мы немножечко выплескиваем это, чтобы не нести это дальше с собой. Тяжкий груз сбрасываем.
1: Куда? В социальные сети.
0: Правильно. Вы кидаете это в социальные сети, мы это читаем, всем становится легче, вы не тратите деньги на психологов, мы все это фильтруем, все получают вот этот заряд того, что с вами все в порядке, потому что у нас у всех беды с башкой, и прекрасно живем дальше. Я считаю, что это великолепное вообще. И за эту разработку, мне жаль, что мне не дали за нее премию, но мне радостно, что всем нравится токсичный четверг. Я очень рада.
1: А Оксане не нравится, когда ее называют женщиной. Ну, вот обращается так. Интересно. Женщина. Да, она говорит, я начинаю смотреть по сторонам, точно ли ко мне обратиться.
0: А сколько вам лет, Оксана?
1: Ну, а вот давай посмотрим. Вот скажи, тебе обращение женщина.
0: Ну, мне не нравится.
1: Не нравится.
0: Ну, смотря, кажется, смотря
1: что
0: как.
1: 30 лет еще вот уже как-то...
0: Нет, смотря как. Я сама, я подписываю фотки, типа, как прекрасно быть женщиной. И с подружками мы говорим, мы такие роскошные женщины. Ага. Я тоже иногда думаю, посмотрите, какая роскошная женщина.
1: А когда достанется... я еду в автобусе, и мне говорят, женщина бы за проезд передали,
0: да, и здесь мне
1: смущает.
0: Уже грустно, потому что я выгляжу как подросток, который застрял в пубертате. Тебя не смущает размер заколок, который я нацепила на толстовку? Ты вообще видел где-нибудь такие большие заколки?
1: Нет.
0: А мне очень понравилось. Я подумала, как мило. А мне 30 лет. Ну, это же ненормально.
1: Ну, Артемий Лебедев красит волосы в синий цвет.
0: Да,
1: там
0: да.
1: Прокалывает себе все на свете.
0: Ну, вот это тоже застрявший в пубертате, рисует. Как и я.
1: Но при этом ему это не мешает 10 детей или 11 уже воспитывать.
0: Да,
1: то есть,
0: да.
1: Взрослый мужчина.
0: Мужчина вообще мало чего мешает, если честно. Извините, конечно. Ну, короче, когда в общественном транспорте обращаются как женщина, это немножечко обидно. Я себя все-таки еще не ощущаю на женщину.
1: А мне вот обидно не было. Мне когда, точнее, как сказать, когда
0: вот
1: я приходил в магазин в 14 лет, и мне продавали все, что я хотел, обидно не было. Но когда я ехал в троллейбусе в школу, те же самые 14 лет, мне было очень неприятно, когда кондуктор смотрел на меня с некой такой брезгливостью и с пренебрежением, когда я показывал школьный проездной. Он говорил, господи, не стыдно ему, а? И идет, знаешь, так вот.
0: А ты лоб вообще еще зеленый.
1: А я и не понимал, за что мне стыдиться вообще. Я не понимал. Вот просто.
0: Там в этом обществе каждый день будут подкидывать идеи, за что стыдиться.
1: Не, ну, смотри, едешь ты со школьным проездным. Вот сейчас, в 40 лет я еду, да, допустим.
0: Но сейчас уже стыдно.
1: И я скажу, а я идентифицирую себя как 14-летний.
0: Ну хорошо, что хотя бы человек.
1: Зад, или...
0: Все могло быть хуже. Ты мог бы чувствовать себя как матрас.
1: Ну, как матрас еще нормально, усатый, полосатый, подходит, в принципе.
0: Ужасно. О, ребят, мы стали забывать. Кто-то, может, и не в курсе, но вы стали забывать. Я

0: 10 часов поет уже.
1: Ну, если ее закольцевать, то, наверное, как мантра будет, да.
0: Очень долгая песня какая-то, очень. Мы сегодня обсуждаем слова и выражения, которые вас раздражают, бесят. И тут, на самом деле, очень много сообщений. Ты, по-моему,
1: целый словарь, я бы сказал.
0: Есть что у тебя в стороннем приложении, в ВК?
1: Сторонний, как-то сторонний. В родном, я бы даже сказал. Но, родном, например, Ярославу раздражает фраза «чтоб ты понимал».
0: Чтоб ты понимал.
1: Ну, чтоб ты понимал, да.
0: Да.
1: Потом дальше. В душе не знаю.
0: Да.
1: Там именно этот глагол, да. Да. Потом дальше. Приветики, когда взрослые люди говорят.
0: Блин, это я. На самом деле, вот фраза «на самом деле» — это мое, это вообще...
1: Это мой бич. Да.
0: Это мой бич.
1: И блогеров.
0: Я говорю на самом деле постоянно.
1: Когда заходят блогеры сюда, в студию...
0: Все говорят на самом деле.
1: Ты знаешь, что... Я раньше даже ставки делал. Через минуту или раньше они произнесут фразу «на самом деле».
0: Или от слова «совсем». От слова «совсем» я ненавижу, я не использую. А на самом деле почему-то ко мне привязалось. Я пытаюсь от этого избавиться. Но я знаю, что многих бесит фраза «клянись». Я ее постоянно говорю, регулярно. «Клянись». Обожаю. Я не знаю, почему так раздражает. Ну, что там еще?
1: Да дофига.
0: Настя пишет. Меня раздражает, когда взрослые женщины говорят, мне как девочке очень нравится то-то. Мы как девочки хотим то-то и то. Камон, тебе 45, родная. Какая ты девочка? Мне 26, и мне очень нравится, когда мне говорят женщина в контексте, это моя женщина. Какая прекрасная женщина. Это что-то на роскошном. Вот я подтверждаю, когда так к тебе обращаются, хочется спину выпрямить, ту надеть и юбку покороче. Ты думаешь, я роскошная. Я вообще Клеопатра, моя родная сестра.
1: Ну, а если с тобой рядом Егор Крид, он скажет «бэйби», и это тоже будет, наверное, тебе нравиться. «Бэйби», как тебе? Ладно, окей, все, я ничего не говорил. Елену и многих других раздражает фраза «резетка» вместо «розетка». Ну, зачем-то вот люди коверкают название слова «розетка», «резетка». Или «я поброюсь», потом «Паша заплатит».
0: Надо, я поняла, когда специально... Нет,
1: ну, специально, да.
0: Короче, ребята, я на самом деле пользуюсь... Ну вот видишь, на самом деле. Я пользуюсь такой историей, когда ты не очень уверен в ударении или еще что-то. Просто исковеркай слово, и тогда никто не поймет, что ты тупой. Вот я до сих пор не знаю, как говорить «за пультом» или «за пультом», и я всегда использую подряд оба ударения. И вот и думайте, я с вами...
1: О, Роман Саныч сейчас бы отреагировал, конечно.
0: Заигрываю с вами или тупит. А как правильно, «за пультом»?
1: Или «включит», или «включит».
0: «Включит», я помню это.
1: Да.
0: А «за пультом» или?
1: «За пультом»,
0: «за пультом»,
1: «за пультом», конечно. «За пультом», умоляю, да.
0: «За пультом» или «за пультом». Блин. А я как сказала, я просто сторис выложила. А я там что говорю, за пультом или за пультом? Я хотела вот еще что обсудить, сюда же. Как ты назовешь, вот смотри, у любого заведения, ресторана, кафе на летний период есть...
1: Веранда, ты хочешь сказать?
0: Да.
1: Но это если, да, могут себе позволить некоторые
0: вот
1: ребята.
0: Вот, почему-то мне сейчас попадаются через одного, это называют некоторые люди летник. Откуда это взялось? Почему? Это может быть в каком-то регионе,
1: летник,
0: так говорится?
1: Летник, я бы так называл, сортир, который летом работает, но не веранда.
0: Пошли посидим на летнике. Я не пойду с тобой никуда.
1: Мы еще не так близки.

0: Мы тут с Драгушей пришли к обоюдному... Обоюдному чему?
1: Мнению?
0: Выводу, да. Что данная композиция напоминает отдаленно, куда уходит детство.
1: Именно в куплете, да. В начале куплета.
0: Да.
1: Здесь не похоже.
0: Здесь не похоже. Ну да ладно.
1: В следующий раз будете ловить, и вот запомните то, что мы сказали, и напишите. Неважно, это будут наши рабочие часы или нет. Что думаете?
0: Что думаете? Вот по поводу, кстати, думания, мысли и так далее. Это, в некоторой степени в школе допустимо.
1: Приветствуется, да. Я бы сказал.
0: Ну, где-то приветствуется, где-то не очень. Попробую по литературе написать не то, о чем думал автор, а о том, что ты думаешь, когда читаешь это, не знаю, произведение.
1: Ага.
0: И получишь на орехи. Так вот, Геннадий Онищенко попытался сдать ЕГЭ, его попросил министр просвещения. Зашел, сел, дали листочек, и я вообще ничего не понял. А между прочим, Геннадий Онищенко, он академик Российской академии наук и так далее.
1: Ну.
0: Вот. Он говорит, что раньше экзамен был какой-то по-человечески понятный, а сейчас сплошные крестики-нолики, и вообще, как будто ты сдаешь на права, а не занимаешься интеллектуальной деятельностью. Ну, потому что, когда ты сдаешь на права, ты просто должен знать вот А, Б, В там, да?
1: Это раньше все так было. Сейчас на права тоже как-то сложно сдавать. Я знаю, что там на одну ошибку 5 дополнительных вопросов.
0: Ну, и такое тоже есть, но я к тому, что это немножечко другой схематоз.
1: Не,
0: вот ты ЕГЭ сдавала вообще?
1: Да, конечно.
0: А, ну да, ты же медалистка и так далее.
1: Я сдала ЕГЭ по-русскому на 90, либо 90, либо 95 баллов. Я не помню. Помню, что я хорошо сдала, и у меня был самый высокий балл в школе. Ха, лохи. Шутка, конечно, шутка. Но мне ужасно не нравилось, конечно же, ЕГЭ. Как это может нравиться? Я вообще считаю, что...
0: Подожди, как раз у людей ЕГЭ, вот у очень многих на носу. Что посоветуешь? Готовиться, чтобы вот натаскивали себя?
1: Я вам посоветую валерьянки
0: попить. Или же все-таки, да, сколько знаешь, больше не выдавишь.
1: Я могу только посочувствовать, что опять не в ваш год его отменили. По-моему, его лет 5 последний пытаются все отменить, все никак не отменят. И, ребят, ну правда...
0: Мне, как выпускнику начала нулевых, повезло дважды. На нас тестировали ЕГЭ.
1: То есть ответы просто слили?
0: Дело не в этом. Ответы мы, конечно же, нашли. Но дело не в этом. Мы сдавали и обычные экзамены, и ЕГЭ. Классно, да?
1: Спасибо, дура. Это мем, конечно же. Ребята, которые будут ЕГЭ сдавать,
0: помните,
1: что это такая... Вот вам сейчас кажется, что жизнь,
0: что
1: она...
0: Это главное, да, все сосредоточено только здесь.
1: Все не так. Просто забейте. Даже если вы не поступите в этом году, вы можете поступить в следующем.
0: Пацаны, вас не касается.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: моя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Так, тут человек написал, можем отойти от темы, мне кажется, стало лучше, стало легче. Я думаю, ради этого все и задумывалось, ради этого. Если честно, новости все какие-то настолько беспонтовые.
2: Не, новости симпатичные в том плане, что Эви не так давно решила рассказать о погоде в Москве и говорит, погода прекрасная.
1: Ну, так она прекрасная.
2: Люкс. А, тут же комментарий, ливень в центре.
1: Ну, я сочувствую вам, переезжайте в Красногорск, у нас вообще солнце.
2: Ну да, слепит прям вообще капитально. Понимаете? Не вижу, что на компьютере.
1: Что вы вот привязались ко мне? Лучше бы спросили что-нибудь про пробки. Я про них вообще сказала, что, наверное, есть. Значит, у нас тут очередные новости столицы. Да, в Капитолии опять все сходят с ума. Скоро лето, через 2 недели. И большинство москвичей планируют худеть, угадай как?
2: На Озимпике.
1: Да, реально. Еще, да? Никакого спорта, никаких диет. Все решили просто кольнуться.
2: Я видел крутые мемасы с Питером Гриффином. Дескать, если ты на Озимпике, то вот эти вот складочки, они будут просто за тобой плестись, как сорочка такая широкая. Да.
1: Ребят, ну я не знаю, я никого не осуждаю, но хочу чуть-чуть осудить, чуть-чуть. Может быть, потому что я сама сыкло и не хочу ничего колоть, мне в целом все нравится.
2: Ну, кроме ботокса.
1: Ну, ботокс я себе кольнула. И чего? У меня что, куда-то поехала мимика? Посмотри, у меня даже...
2: Вроде бы нет.
1: Морщины даже сохранились. Посмотри, посмотри.
2: Ну, а тогда что кололо-то?
1: Посмотри.
2: Зачем кололось и сохранилось? Вопрос.
1: Ты не понял, что я имею в виду.
2: А, окей.
1: Мимика вся живая. То есть я могу спокойно двигать лицом, но у меня были вот тут заломы на лбу. Их сейчас нет. Смотри на меня. Их нет. Но при этом, если я хмурюсь, у меня все хмурится. Видишь? Вот эта складочка. Видишь? Вот она.
2: Да, да, да.
1: И так все тоже есть. А заломов нет. Вообще, ботокс это...
2: Дар небес.
1: Да нет, это не решит проблему. Оно может отложить проблему, но попозже. Я не знаю, чего вы меня кошмарили этим ботоксом. Я пока только плюсы нашла. Взял мне настроение, что-то испортил.
2: Да почему испортил? Не знаю. Тебя умоляю. Ты-то что-то там про уколы говорил?
1: Да, и взял зачем-то ботокс, приплел сюда. Че к чему?
2: Ну это же тоже укольчик.
1: Бесишь меня вообще.
2: Да?
1: Да, все читаю.
2: Давайте закатную песню поставлю, красивую.
1: Давай. Извиняйся. Таким образом.
2: Хорошо.
1: А, так ты специально меня обидел, чтобы поставить красивую песню, чтобы я расплылась. А я и расплывусь. Вы все тоже. Друзья, представьте, что вы заходите в ресторан и играет эта песня. В этот же момент вы понимаете, вы потратите много денег. Вы заходите в поликлинику, а бахилы не надо надевать. Ставите ногу, и они сами надеваются. Вы потратите много денег. Вы заходите в дорогой бильярд. Приглушенный свет. С вами красотка, вы красотка.
2: Вы подъезжаете к спортивному залу и не ищете парковочное место, потому что подходит парень в бордовом чепчике и берет ваши ключи и уезжает, да?
1: Да, все это ощущается именно так.
2: Дорого.

0: Сейчас она как будто бы начинает вызывать ураган. Поэтому давай менять пластинку. Окей?
1: Давай.
2: Новое на новом.
1: Привет, это Мэри Гу. Слушайте мой трек заново на новом радио.

0: заново.
1: А вот про этот летник или летник, правильно? Летник, наверное.
0: Летник.
1: Это вот веранды так называют.
0: Да.
1: Так девушка пишет, Ульяна, свекровь меня говорит... А, нет, нет, нет, нет. Летник – это загон для животных, открытый. Зимой они в закрытых,
0: да, сарайчиках, да, да.
1: А когда тепло – в летнике.
0: Я говорю, это и странно, что люди зачем-то это все переманили, и теперь веранды называют летниками.
1: А могут еще назвать скотный двор какое-нибудь заведение?
0: А я думаю, в Москве это будет самое модное заведение. Учитывая, что все... Вы понимаете, в Москве любую дурку тебе продают так, что ты даже не сомневаешься.
1: Что погружаешься в эксклюзив.
0: В прошлом году... Слушай, а небо реально темнеет. Походу, сейчас ливанет. Давай сворачиваться уже. Ладно, еще... Ладно, я шучу, друзья. Друзья, погода не страшна. Короче, в прошлом году в Москве открыли заведение на автомойке. То есть это натурально автомойка. Там ничего не оборудовано было специально. То есть голые стены. И это стало очень хайповое место в Москве.
1: В Петербурге в коммуналках такие микрозаведения тоже,
0: да, да,
1: организованы.
0: Мне очень нравится, что, видимо, люди заскучали почему-то такому
1: рейву на заводах.
0: Да-да-да. И ты такой, круто. Все идем на завод.
1: Ну, рыгальня. Одно время у меня же тоже был ночной клуб. Денег не было, чтобы его обустраивать. И, соответственно, все это называли концептуализм.
0: Конечно.
1: И тогда же один очень такой видный и богатый мужчина из тусовки сказал: концептуализм, как бы помягче, убежище для нищих.
0: Ага, да-да-да. Это точно так же, как люди, которые никогда в жизни не хотели бы делать ремонт, и у них не было денег, они придумали стиль лофт. Это лофт, это не голые стены, это не бетон.
1: Сейчас есть это лофт. Стиль, называется ипотека.
0: Это вообще...
1: Когда ты просто заходишь в полубелые стены, проводишь все коммуникации самостоятельно и, в принципе, живешь в таком режиме, потому что денег хватает только на платежи.
0: Не, если у тебя ипотека, то у тебя нормально с деньгами все.
1: Конечно. Это ты не дядя, но ипотеку оплачиваешь. Хотя бы свою.
0: Да, да.
1: Я что-то так
0: приуныло, как будто бы. Да, не хочу это обсуждать. Хорошо. Мы сегодня обсуждали слова и фразы, обсуждаем все еще, которые вас бесят и раздражают. Я отмотала к началу, чтобы посмотреть, что мы пропустили. Вот у меня здесь пишут слово «благодарствую».
1: Благодарствую. Я тебя понял.
0: Доброго времени суток. У меня есть знакомый, который через каждое слово вставляет «значится». Иду я «значится» по дороге, «значится» вечером, «значится» в магазин. Ужасно бесит. Пока слушаешь, в голове только это слово и остается.
1: Это самое, не вы это выси.
0: А-а-а.
1: Бесит, когда говорят «музло».
0: А мне нравится.
1: А мне не нравится, когда говорят «вкусная музыка».
0: Я вообще ненавижу, когда используют слово «вкусное» не к еде. Вкусная. Все вкусно, вечеринка вкусная, вкусный трек, вкусная обложка, вкусный наряд, вкусная девчонка. Но это, кстати, смотря в каком
1: вкусная.
0: Тут куда фантазия поведет.
1: Штукарь, рубас, косарь. Да без «б». Вот такие вот фразы Аленчик раздражают.
0: Какой-то привет из прошлого. А, винишко. А почему?
1: Винишко.
0: Винишко и пивко. Ну, осуждаем в любом случае.
1: Осуждаем, жестко осуждаем. И то, и другое.
0: Да, конечно.
1: На летниках особенно.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Любовь здесь. здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
11: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
10: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
12: Где суперхиты? У нас в чарте.
13: Стильно.
12: Где суперновинки? У нас в чарте.
13: Занятно.
12: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
12: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
12: Так кто сегодня в чарте?
13: Терминатор.
12: Узнаешь в пятницу в 17:00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.
14: 16+. Новое радио.
15: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: знаешь, мне понравилось, как осовременились слова, которые раздражают людей. Ну, это вот касается офисного сленга и так далее. Потому что я помню, как многих раздражала фраза «My life, my rules».
1: А, было.
0: Да. Или «Only God can judge me». Люди татуировки такие делали, а потом смотрели первоисточник и, наверное, перебивали все это дело. «My life, my rules», понимаешь ли.
1: Тут Катрин спрашивает, ну что, смотрим «Ждулей»? А почему? К чему? У нас сегодня какая-то... Нас куда-то звали смотреть что-то? Я не понимаю.
0: «Ждулей»?
1: Или это, может быть, приглашение не для нас? Письмо из тюрьмы никто не присылал, кстати. Мы уже это обсуждали, что давно никто ничего не писал.
0: Ну да, для беременных 16 поздновато как-то мы тут тоже.
1: Да, уже все. Ну хотя мне 30, там, мне до сих пор страшно стать беременной в 16. Хотя не было ни одной предпосылки к этому. Но мне просто было страшно. Вот просто страшно и все. До сих пор. Мы сегодня обсуждали фразы, которые вас бесят. Фразы, слова, выражения. И...
0: Easy real talk.
1: Да, об этом тоже, кстати, написали. На easy раздражает. Брат раздражает. Ой, вам тогда, ребят, вам, ну, тяжело будет. Брат, брат, это тоже брат, брат. Родной, родник, вот это все. Не знаю, я поняла, что меня очень много чего раздражает. Да, как говорится, в своем глазу мы ничего там не видим. Но при этом своему близкому окружению я могу все простить. Есть моя ближайшая подруга, которая не то что подруга, это часть моей семьи, а я часть ее семьи. Потому что мне кажется, что ее мама, ну, чаще со мной общается, чем с ней. Она говорит слово «крайний». Я никому в жизни не могу его простить, но вот ей могу простить.
0: Ну, крайний раз прости.
1: Ну, крайний раз, как говорится. Да. Я понимаю, что вот ну, у нее какой-то заскок. Ну, ладно. Тебе слишком много хорошего. Должно же быть что-то плохое. Пусть это будет слово «крайний».
0: И наоборот. Это работает, когда человек может быть, ну, просто весь из себя сын маминой подруги.
1: Да.
0: Но одно какое-нибудь слово, оно просто все впечатление уродует.
1: Это очень часто. Когда ты вот... Это же не зря говорят про то, что пока не открыл рот, и все очарование сразу рассыпалось. Это...
0: Вроде все вот хорошо в человеке, а прикрыл одну ноздрю пальцем.
1: И все, и сразу рушится. У меня очень часто так. Я смотрю на очень красивых женщин, очень красивых мужчин, и иногда они начинают говорить или делают какие-то отвратительные вещи, и я не могу замечать вот эту вот внешнюю оболочку, потому что целюсь сразу внутрь. You know what I mean? Короче, ребята, надо нам всем больше читать книжек и смотреть умного контента потреблять.
0: И насчет вот этой самой бесявости.
1: Ну-ну-ну.
0: Как себя прокачивать, стоит ли прокачивать и так далее. То есть насчет раздражения. Меня очень мало что раздражает.
1: Ну
0: вот
1: ты
0: правда.
1: Вообще,
0: но,
1: Леопольд.
0: Мне очень понравилась фраза... Чувака, который мне не очень нравится, психолог, как же у него фамилия, Лобковский.
1: Ага.
0: Но одна фраза вот у него прям, знаешь, вот выбита у меня на подкорке. А если вы видите, как человек идет и ковыряется в носу, и вас это раздражает, то, ребят, проблема не в нем, а в вас, потому что это не ваш палец, не ваш нос и не ваше дело.
1: Это правда. Это абсолютная правда. Поэтому для того, чтобы выплескивать весь негатив, у нас есть токсичный четверг. Я надеюсь, что вам это всем помогло. Все выплеснули. Дальше... Ну, на веселом, на позитивном. Я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, не говорил слово «крайний» и не ковырялся в носу. Целую, собственно, в нос. И до завтра. Дождь реально сейчас начнется, я пошла.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новый радио.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Ох, ребятушки, всех хочу поздравить с тем, что, скорее всего, мы сегодня не отмечали тот самый праздник, который в календаре идиотских праздников стоит на первом месте. Сегодня, 14 мая, отмечается День Большого Будуна. Имейте в виду.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

radio.ru.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня певица Клава Кока. Клава, привет.
3: Привет.
0: В чем фишка Клавы Коки?
3: Немножечко, опять же, припи***ная, ну, что ж тут говорить.
0: Я честно в это не верю, вот честно не верю.
3: Я тоже не верю.
0: А что у тебя сейчас вообще на личном?
3: Я хочу детей. Любимый, я тебя жду. Иди ко мне на ручки.
0: Ты уже с 15 года в Блэкстаре.
3: Да.
0: Ты задумываешься о сольной карьере без лейбла?
3: Не могу тебе ответить на этот вопрос. Не знаю, понимаешь?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.

0: специалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Очень красиво складывает слова в предложение и потом еще и вокалом обрабатывает. Маша, Машенька, Мэри Гу на новом радио, кто бы не узнал. А я вот только что узнал, что, оказывается, у ревности есть шкала. Представь себе. И если эта шкала добирается до 75%, это вот финальная отсечка, при которой отношения еще спасти можно. А вот выше все, беда, беда, огорчение. Как к ней добраться, рассказывать не собираюсь. Да и вообще ревность, конечно, штука такая себе, очень специфическая. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Вот здесь вот все твердо и четко.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
11: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Радио.ру. Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

Вот под каждым словом подписываюсь. Прямо сейчас будет трек, который вот, несмотря на время суток, заставит тебя немножечко поподпевать, а может быть даже и ягодичный массажик поделать, если ты за рулем. Yeah.

0: субботу в 18 часов.
1: На новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки,

0: Правда, Титаны, Дэвид Гетта и Сиа на новом радио. Вот вокал так вокал, конечно, обожаю. С удивлением узнал, что она, оказывается, пела в группе Jamiroquai. Представляешь? Той самой, где парень в офигенных головных уборах очень круто двигается. JK его зовут. Да, ну от Титанов вернемся к отечественным суперхитам и суперновинкам. И так до конца часа. Это новое радио. Тебе красивого вечера.
1: Новое радио.

0: что слушаешь? Новое радио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше нечем.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Ну и на ночь глядя, еще одна новость абсолютно бесполезная. Итак, 148 лет назад в этот день изобрели вазелин. Потому что, наверное, надоело без вазелина.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: Всем привет! С вами Жень Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро.

Зиверт одну из своих песен исполнила, точнее, перепела с испанской певицей. Или, может быть, с итальянской. Что-то я, наверное, сейчас путаю. Ну, в общем, свеженькая, свеженькая, абсолютно свежая работа. Завтра мы ее обязательно послушаем на новом радио в проекте Fresh Talk. Я думаю, потому что Юлия Зиверт тоже дала согласие, чтобы мы ее крутанули. Вот. Но это завтра. Завтра. И вообще сегодняшняя ночь, как известно, ночь новинок. Завтра они будут появляться в нашем эфире, в том числе. Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Именно поэтому ты нас выбираешь в том числе. Вот. Ну, а сейчас пожелаю тебе спокойной ночи и себе того же самого. Данила Михайлов был за старшего до сего момента, а Сип ушел и скатертью. Новое радио.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое. Выходное.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. Новое радио. Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Уан.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов.

на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Лолит и Артикасти. Карма.
1: Ты же